Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет.
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Всем выжившим после жаркого пляжного отдыха на выходных огромнейший привет, здравствуйте и доброго утра.
1: Всем красным, всем покрасневшим, всем вот уже загоревшим, надеемся, потому что к этому дню уже можно было действительно подрумяниться и совершенно без шансов, потому что, ну да, сковородочка была.
0: Даже и в магазин заходишь, все равно ты там уже загораешь, поверь мне. У нас такое солнце, что очень сильно аккуратно, ребята. Правда, побольше воды с собой всегда, вот это must have. И желательно, конечно, не выходить из дома, но не выходить из дома ты не можешь. Ну, потому что лето за окном, как так? Сидеть дома и с летом не поздороваться тяжело. А только выйдешь на две секундочки и уже эть! Тебя поцеловало солнце.
1: Поэтому побольше СПФ, побольше крема. Ну, и мне кажется, увеличится однозначно спрос на сметану.
0: О, да. И кефирчик.
1: И кефирчик, и сметану, да. Ну, вот я вернулся на остров, конечно, вот...
0: Привет.
1: Да. Здравствуйте всем. Доброе утро. Там была более комфортная погода. Я был в Грузии. Хорошо, тепло. У нас, когда ты выходишь уже прям из самолета, конечно, тебя обдает такой фен.
0: Сауна.
1: Сауна. Хамам. Все сразу же вместе взятое. Кипр, здравствуй, любимая.
0: У тебя не было такого ощущения, что... А, нет, ребят, мы не туда прилетели, да? Я на следующий
1: это
0: выйду.
1: Это пересадка.
0: Мне вот сюда, пожалуйста, не надо.
1: Я обожаю наш остров, он прекрасный, любимый, конечно. Много мест красивых на планете, но наш остров самый лучший.
0: Это правда. Каждый раз, когда выбираешься из острова, а потом возвращаешься обратно, вот ловишь вот это вот ощущение красоты и восхищения. Потому что, правда, наш остров, конечно, прекрасен. А какое море красивое. Боже мой, какие-то такие невероятные виды. Ты вот смотришь на это все, никак не можешь привыкнуть.
1: Закаты самое лучшее.
0: В общем, ребят, мы начинаем наше прекрасное утро с любовью, да? From the bottom of our hearts. Вот это вот все. Приветствуем всех и каждого. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Всем огромнейший и жаркий привет, потому что от этих температурных режимов мы уж точно никуда не денемся. И хотим сообщить вам, что сегодня и завтра вас будем в 7:00 будить, а уже со среды начнем просыпаться немножко по другому графику с 8 до 11 утра.
1: Да, с 1 июля включайте приемники именно в 8 утра, потому что перцы будут, как всегда, будить остров уже в этой студии, проснувшись, выспавшись немножко на часик больше. А пока настраиваемся на 3 часа отличного настроения, которое нас ожидает впереди, и напоминаем про координаты номер 49-105.7, который уже работает и принимает ваши СМС.
0: Поэтому вспоминаем, кто у вас сегодня родился, кого будем поздравлять, кому будем приветы передавать. Ну и, разумеется, если у вас есть какие-либо комментарии, а может быть, лайфхаки или советы. Пляж понравился какой-нибудь, да? Посоветуйте его, пожалуйста. Хотя тут опасное дело. Вот посоветуешь пляж, все приедут, а тебе не достанется.
1: Лежак будет,
0: да?
1: Занят.
0: Поэтому тут думайте сами, решайте сами. Можно описательно, не обязательно геоточку, ну вот описательно райончик оставить в качестве рекомендации. Это тоже будет прекрасная информация для того, чтобы запланировать, ну, уже следующие выходные. И вообще, я считаю, что нам очень повезло, что у нас у всех есть лето. Давайте его жить ярко, весело и наполнять самыми интересными моментами и событиями.
1: Ну, а пока просыпаемся. Всем доброе утро! Ага.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножко займемся предсказаниями на день сегодняшний. По традиции, та самая рубрика, которую многие ждут, «Гороскоп на русском радио Кипр». Если вы готовы, то, как Карл Джульон, внемлите мне, а, восстань. Мелман, Мелман. Помните «Мадагаскар»? Слушайте, я вчера пересмотрела три...
2: А сейчас же еще выйдет новая часть уже.
1: Три версии «Мадагаскара». Моя любимая вторая. Вот обожаю. Особенно, когда там Мото-Мото появился. И вот этот «Люблю больших, люблю бомбастых». Вот эта песенка.
2: Моих два любимых мультфильма — это «Ледниковый период» и «Мадагаскар».
1: «Белка».
2: Потрясающе просто.
1: Да, ну там и про дружбу, и там про принятие. Очень-очень-очень классно. Вот эти вот люди, звезды Нью-Йорка, как они себя искали. В общем, прекрасная история. А причем тут гороскоп, не знаю, сейчас расскажем. Теперь будет знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вы поймаете себя на том, что раздражаетесь из-за чужой некомпетентности в элементарных вещах. Ребята, поверьте, вы не одни на этой планете. Не беритесь переделывать за другими. Дайте им возможность научиться на ошибках. Ну, то есть можно булить. Ну, ты, конечно, руки у тебя вот откуда-то там растут. Но при этом сами ничего не переделывайте за других.
2: И именно сегодня, в этот понедельник. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вы столкнетесь с цифровым хаосом от зависших мессенджеров до потерянных паролей. Выдохните и почистите кэш.
1: А почистить кэш?
2: Ну, кэш, мы понимаем, какой.
1: Ну, значит, кэш, окей, acceptable. Так, земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня придется включить режим жесткого тайм-менеджмента из-за накладок в расписании. Попробуйте понять, какую встречу или задачу можно отменить без жалости.
2: Ну, вот кто работает сегодня, понятно.
1: Не, ну так и бывает, конечно. Понедельник, ребят, если вдруг чего забыли, то это важный день. Поэтому аккуратнее посмотрите. Пока гороскоп нам просто диктует правила. Мы приходим на работу, начинаем наводить дела, выстраиваем правильный график для того, чтобы дальше было полегче.
2: Все понедельнично. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы добрались и до вас. Сегодня отличный день, чтобы нарушить какое-нибудь мелкое внутреннее табу. Съешьте десерт на завтрак или купите вещь не своего стиля. Почувствуйте жизнь. Но как лозунг звучит хорошо.
1: Ну, если в этом чувствуется жизнь, то окей. Ну, чем бы дитя, не понимаешь, да, не тешилось, лишь бы только не плакало. Все, друзья, мы вам рассказали все прогнозы. Надеемся, что понедельник пройдет уютно. И самое главное, рецепта помним. Русских перцев погромче, настроение будет лучше. И комментарии в том числе сбрасывайте. Тогда вообще все зацветет в другими красками.
2: Ждем.

0: Самый острый перец истории.
1: И если вы только что проснулись, добро пожаловать на 99FM. Во всех городах нашего вещания идет вовсю утреннее шоу «Русские перцы». Поэтому смелее, делайте приемники погромче и заряжайтесь.
2: А мы вам подскажем праздники, которые стоит сегодня отметить. Вот есть список, а вы уже выбирайте.
1: Начнем с праздника объятий. Мне кажется... Мы отмечали уже как-то, да недавно?
2: А он каждый должен месяц. Быть вот каждый месяц, каждый день желательно. Объятий себя, либо даже кого-нибудь.
1: Вот.
2: Даже.
1: Даже, да, даже.
2: Желательно.
1: Ничего себе, вот это ты слетал. А ну, вернись на землю.
2: Так, Международный день рыбака. Да. Вот, поэтому всем, кто любит рыбалку, передаем большой привет.
1: Ну, естественно, сразу вопрос, а ты?
2: Я обожаю.
1: А ты любишь рыбалку?
2: Давно не практиковал, но нравится.
1: Помнишь, вот это?
2: Знаешь, рыбалка это же какая-то вот прямо особенная атмосфера.
1: Конечно.
2: Там не зависит даже улов, какой ты поймаешь, а от того, какая компания. Там вот и объятия появляются дружеские, когда ухо варится, и просто прекрасное время, которое проводят. Ну, в основном мужчины, ведь все-таки рыбалка это мужское занятие.
1: Ну да, по-разному. Хотя бывают такие мешанные компании, и девчонки, многие говорят, это красота. Я никогда не отправлялась на рыбалку вообще, от слова совсем. И да ладно. Да, идем дальше. День поиска вкладов и секретов. Вот это, конечно, хороший праздник. Обычно мы такое любим. У нас на русском радио есть легендарная игра под названием «Клад». Вот когда делаем анонс, следите, пожалуйста, внимательно. Тогда, конечно же, и прощупывайте наше радиополе. А вообще, ты любишь секреты?
2: Искать?
1: Да, искать секреты.
2: Да.
1: Да, любишь?
2: Но больше всего люблю наш клад.
1: Вот
2: когда
1: так.
2: Не то, что поиски начинаются, когда мы еще и одариваем наших слушателей. День черешни сегодня также отмечаем. Вот что-то вкусненькое. Сезон сейчас черешни идет, поэтому если есть возможность и желание, попробуйте.
1: Сегодня также отмечается Международный день грязи. И, конечно же, у меня в голове что? СПА-процедуры. Поэтому
2: да, грязевые ванны.
1: Да, те самые очень полезные маски.
2: В детстве это было вообще бесплатно. Такие грязевые были приключения.
1: Не, ну, топовые СПА-процедуры — это лужа. Лужа-сервис.
2: Я про нее, да, имею в виду.
1: Слушай, когда-то для того, чтобы... Ну, потому что я устала свою младшую сестру спасать, вытирать и вот это вот все, потом сушить ее. Ну, она же в лужу залезет.
2: Да, Пеппа, выходи!
1: Да-да-да-да-да. Я придумала, что в лужах живут маленькие человечки, и что каждый раз, когда она туда заходит, они поджирают ее ноги.
2: Ира, это жестоко.
1: И да. С тех пор она перестала ходить по лужам вообще. Более того, ну, ты
2: более
1: же знаешь...
2: того, человек в спа теперь не заходит. Что там у вас? Грязевые ванны? Не-не-не, не надо.
1: Но она очень долго приходила в себя. Она говорит, Ира, я же правда очень сильно боялась. Она обходила стороной. То есть задачу, чтобы Настя больше не влезала вот все эти вот лужи, и потом ее не приходилось спасать, была закрыта. Правда, мне кажется, вот этот вот талант убеждения сработал слишком хорошо, что пришлось ее даже немножечко потом приводить в себя и уже во взрослом возрасте рассказывать, что да не переживай.
2: Да нет, все нормально.
1: Я
2: там.
1: Хотела,
2: ну,
1: чтобы
2: лужа,
1: ты
2: да и лужа.
1: Чистая, красивая добралась хоть раз до школы, а не вот это вот все.
2: Ну что, вот, мне кажется, такой список праздников сегодня как минимум. Можно еще день учреждения Нобелевской премии отметить, но об этом подробнее расскажем в событиях.
1: Обязательно. Друзья, если у вас есть поводы, сбрасывайте, мы очень быстренько обо всем расскажем.
0: Реклама на русском.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет
4: хватит. Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Чтобы нравиться девочкам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 25.

0: самый острый перец истории.
1: Ну а теперь пройдемся по событиям дня сегодняшнего. В Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph в 1855 году. Поздравляем коллег.
2: 1916 год выполнил первый полет самолет компании Boeing.
1: Легенда.
2: Да.
1: Компания.
2: И до сих пор летают эти самолеты, очень популярны.
1: До сих пор.
2: Естественно.
1: Топовые,
2: да,
1: между
2: лучшие.
1: Прочим. Да, хотя Airbus, наверное, все-таки будут спорить с этим.
2: Возможно.
1: Вот. В общем, я дальше не разбираюсь, поэтому просто пожелаем вам классных, комфортных полетов. В 1925 год в США запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием. Это та, которая может поругаться?
2: Скорее всего.
1: Я просто не знаю, вы мне расскажите.
2: Что ты меня включил? Свет.
1: Выключи.
2: Да.
1: Глаза не слепи.
2: 1964 год в США изобретен пульт дистанционного управления телевизором. И спасибо вам за это.
1: Ну это вот как всегда. Лень, двигатель прогресса. Ведь кому-то же точно было очень-очень лень идти к телевизору.
2: Конечно.
1: Включать.
2: И ты знаешь, кто сказал это спасибо сейчас? Mm-hmm. Дети, которые тогда, в принципе, и были пультом. Так, иди переключи вот канал, вот второй, третий, дальше.
1: Ну, давай уже, если честно, то дети не были, а есть. Ты вот зачем четвертую дочь рожал, а? Потому что старшие подросли, они уже не пойдут на все твои вот эти убеждения. А она пока наивная.
2: Она еще пока даже отбирает у меня пульт. Так, отдай, я хочу свое смотреть. И там уже борьба настоящая.
1: Да, 1984 год, друзья, отправляемся в Минск. Открылось метро. Потрясающе, замечательно. И Минску, конечно, мы хотим отправить отдельный привет.
2: Дверы зачиняются. Наступный припынок.
1: Да. Янки, Якуба Колоса.
2: Да,
1: или
2: Якуба
1: Янки
2: Колоса.
1: Купала. Да, такая потрясающая история. Ух, сейчас было до мурашек. Все, друзья, самые яркие события вам тоже рассказали. Теперь ваша очередь.
2: 4 9 105 и 7. Пишите.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionair Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionair. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже дорада.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: Вы не поверите, но из кофейной гущи научились делать топливо. Да, дамы и господа, в Южной Корее разработали технологию, которая превращает те самые кофейные отходы в биоуголь. С очень такими хорошими характеристиками. Дело в том, что, вот сейчас только послушай, каждый год в мире остается до 10 миллионов тонн кофейной гущи.
3: Ух ты! А как же скраб? Как же вот эти гадания? Куда?
2: Не, ну смотри, вот ты погадал, все.
3: Так, и гущу все, остается что? В любом случае. Нужно куда-то девать.
2: Да, надо ее выбрасывать. Раньше ее было сложно перерабатывать в полезный продукт, но новая технология позволяет превратить вот эти отходы в источник энергии. Поэтому сначала заряжаемся внутрь, да, а затем гущу в специальные пакетики, это все сортируется, и биотопливо.
3: А мне кажется, вот нужно пойти дальше разработчикам, и чтобы было совсем удобно, вот ты постоял, выпил чашку кофе, да, потом в бак просто отправил гущу, и все. Вот, и поехал дальше на работу. Удобно же было бы.
2: Да, это 100%.
3: Такой, знаешь, автомобиль, который работает на остатках от кофе.
2: Ну, это я не знаю, сколько надо выпить тогда тебе конкретно, а столько нельзя, помнишь?
3: Ира, ну мы русские перцы, мы утром ведрами употребляем этот замечательный бодрящий напиток.
2: Да, забавно, что говорят, что планируют развивать и эту технологию, потому что для многих стран это вообще будет полезное решение. И вообще в целом сейчас фокус внимания на переработке различных отходов. Как сделать и планету с одной стороны чище, с другой стороны, чтобы вот эти остатки не надо было хранить куда-то там.
3: Все, как говорил мой дедушка, ну не выбрасывать же.
2: Да.
3: Ну вот пусть в гараже полежит. Но надо мне это.
2: Мне очень нравится, если честно, такой подход. Я считаю, что он максимально экологичен. Поэтому, да, друзья, пока, конечно, технология до нас еще не идет и даже не близко, но с нашим миром, где все развивается все достаточно стремительно, возможно абсолютно все. А пока просто заряжаемся на своей прекрасной чашечкой кофе и бон аппетит!

0: продолжая поднимать уровень энергии этого дня, тем более здесь японские нейробиологи провели исследование и доказали, что ручная коробка передач гораздо сильнее нагружает наш мозг и является лучшим энергетиком.
1: Серьезно? Кто-то сомневался?
0: Вот, ну, видимо, люди, которые забыли, как ездить вот на автомобиле, где ручная коробка передач.
1: Да.
0: Вот. Лучше, чем автомат, действительно, нагружает мозг, особенно зоны, отвечающие за внимание и быстрое решение. Ну, абсолютно верно. Мы когда вот... Ну, я сдавал именно на такой коробке.
1: На ручке.
0: Угу. Да, именно на ручке. И действительно, это было даже когда... Тогда, в те времена, ух ты, ну, боялся, вот как, чтобы все правильно, все включить, чтобы ноги работали так, как нужно, вот.
1: Да.
0: Педальку правильную нажимали, и ты еще должен в это время и правильную передачу включать.
1: Конечно.
0: Сейчас проще, сейчас ты просто вот нажал педаль и поехал. Участник эксперимента после...
1: Нет, до сих пор можно сдавать на ручке.
0: Ну, можно,
1: если
0: да.
1: Если что.
0: Можно даже и покупать такой,
1: да,
0: автомобиль.
1: Да, можно покупать в такой автомобиль.
0: И бренды,
1: да,
0: многие
1: все,
0: до сих пор,
1: да,
0: выпускают, абсолютно верно.
1: Большинство, я бы даже сказала, есть версии, где автомат и механика абсолютно идут, ну, то есть механика чуть дешевле, да, автомат чуть дороже, но просто в основном все давно пересели или на автомат, а так пользоваться таким автомобилем. У меня сын сказал, говорит, что механика мне интереснее. Я говорю, ты вообще еще пока вырасти,
0: это
1: да?
0: Это пока, да, тебе интереснее. Потом будет комфортнее.
1: Да-да-да-да-да. Ты пока еще расти. Тоже мне школьник, а? Уже начинает мне рассказывать о машинах. Говорит, я вот когда вырасту, говорит, мам, у меня должна быть машина.
0: Так.
1: Вот как, смотри, как ведет диалог сын. Говорит, у меня должна быть машина на механике, потому что это интереснее и больше контроля. Я говорю, ну да, ну да. Говорю, ну как решишь, так и будет, конечно. Какую купишь, сыночка? Сама.
0: Абсолютно верно, да. Машина-то должна быть. Вот. Ну а дальше решение исключительно только за тобой. Ну вот, действительно, такое очевидное, в принципе, исследование доказывает, что участники эксперимента после езды на механике дольше оставались бодрыми и сосредоточенными, ну опять же, да, вот, чем те, кто катался на автомате. Ничего нового. Просто забыли, мне кажется, о том, что вот когда-то все ездили на таких автомобилях.
1: Ну, вообще, можно, наверное, поиграться и попросить у кого-нибудь, ну, наверняка, у кого-то
0: найдется.
1: Ну, ты
0: бы сейчас пересела бы вот на такую ручную коробку.
1: Слушай, ну как, вот сейчас бы прямо не захотелось бы, зачем, да, но в целом я очень хорошо чувствую автомобиль, мне нравится механика. Ну, то есть я же тоже выпендривалась и специально, осознанно сдавала вот эти, получала права, чтобы иметь возможность всегда пересаживать. Если вдруг мне взбредет в голову и позвонят из Японии, скажут, Ира, пора прокачать когнитивку, давай-ка на механику пересаживайся.
0: Мы удаленно вам, значит, автомобиль улучшили. Теперь у вас с утра пораньше будет коробка ручная передач. Приходишь такой, автомобиль действительно у тебя работает по-другому.
1: Не, ну там главное первое с третьим не перепутать. А так, все остальное очень даже комфортно. Плюс ко всему, давным-давно, это же не та какая-то механика, которая попробуй переключи, да? Все же комфортно работает, так что...
0: Где лабиринт нужно было пройти, чтобы включить первую передачу. Сейчас совершенно все по-другому. Мне кажется, вообще любители спортивных автомобилей сейчас будут ругаться на нас, потому что они только ездят на таких, ведь там, естественно, сразу...
1: Но контроля больше. Там машина будет делать ровно то, что ты скажешь. Там не надо ждать, пока автомат сам переключает.
0: И время реакции лучше.
1: Это правда. Но на дорогах, особенно в городе, сейчас не про время, сейчас просто про безопасность и комфорт. Вот. Поэтому нет, Сережа, спасибо, у меня все хорошо. Можно я просто по другому маршруту поеду на работу? Этого тоже достаточно для того, чтобы чуть-чуть освежить свои когнитивные навыки.
0: Ну, тогда продолжаем заряжаться.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, вот так вот незаметно пролетает первый час утреннего шоу. Мы будем смело двигаться дальше.
3: Бодро, энергично. Надеемся, вы тоже уже проснулись. Делайте только приемники погромче, ведь дальше будет интереснее.
2: Костя Столяров, как всегда, уже вовсю готовится самым свежим выпуском новостей. Поэтому, пожалуйста, не пропустите этот выпуск. И если хотите получать еще больше обновлений и весточек о нашем любимом острове, подписывайтесь на Лента Кипра. Это наш медиапродукт. Каждый 15 минут обновляются новости на веб-сайте и в Телеграм.
3: А если вы особенно звезда новой музыки, послушайте этот выпуск. Академия молодых композиторов в Никосии собирает звезд новой музыки.
2: Кстати, насчет звезд мы сегодня еще поговорим, правда, про настоящие звезды и космос, вот именно тела небесные. Вот ждем в третьем часе Георгия Тришкина, он расскажет нам о тех самых космических технологиях, что нас вообще ожидать, поэтому туда мы вас тоже будем потихонечку приглашать, но мы еще тут успеем. Просто хотим вам немножечко обрисовать, что такое замечательное нас ждет впереди.
3: Ну и чтобы вы приготовили вопросы на номер 49-105-7, которые отправляйте с удовольствием. Не пропустите с 9 до 10 космическое интервью.
2: Ну а пока, всем отличного настроения. Продолжаем просыпаться, остров. Мы хотим, чтобы вы вспоминали это лето только прекрасными моментами и, конечно, в ритмах русского радио Кипр.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
4: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
6: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Суд Евросоюза разрешил странам ограничивать приложение радары. Турко-кипрские владельцы участков в Пафосе проиграли спор о 40 миллионах евро. Академия молодых композиторов в Никосии собирает звезд новой музыки. Теперь подробнее. Суд Европейского Союза постановил, что государства-члены вправе ограничивать работу навигационных приложений, которые оповещают водителей о полицейских проверках. Во Франции запрет действует уже несколько лет. Ограничения касаются, в частности, предупреждений о проверках на алкоголь. Подробности на сайте Лента Кипра. Апелляционный суд отклонил иск турко-кипрских владельцев и наследников 125 земельных участков в Пафосе, которые требовали от государства около 41 миллиона евро компенсации. Землю контролирует комиссия по делам турко-кипрской собственности. На ее части расположены международный аэропорт Пафоса, авиабаза Андреас Папандрео и жилой комплекс. Другие наделы передали под сельскохозяйственное использование греко-кипрским беженцам. Академия молодых композиторов Никосии представляет кипрские концерты известных авторов современной академической музыки, произведения которых звучат на ведущих мировых сценах. В программе 6 дней выступлений, лекций, мастер-классов и мировых премьер. Программа будет длиться еще 3 дня. Вход свободный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра. И о погоде. Лето в разгаре. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Осадков не ожидается. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем плюс 33 градуса. В Никосии жарче всего до плюс 39, а в Тродосе комфортный плюс 26. Море на кипрских пляжах прогрелось в среднем до 25,5 градуса. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: А уже со среды мы будем с вами только приветствоваться в
1: да!
2: этот час и в это время.
1: Счастливо, довольно.
2: С 8 утра.
1: Выспавшийся.
2: Да, с 1 июля, друзья, утреннее шоу переезжает немножечко на более такой летний и сега-сегашный формат.
1: Да, рассказываем вам в эфире, обязательно еще и расскажем в социальных сетях, поэтому подписывайтесь, russiaradio.cy, не пропустите. И помните, с 1 июля, да, утреннее шоу теперь будет начинаться в 8 утра.
2: Ну, а пока на работу, правильно? Так. Хочется, не хочется, надо.
1: Да. Причем тем более мы на ней уже.
2: Да, мы уже. А, нам-то... Нам уже об этом остается только рассказывать и вещать. Да, на самом деле, очень хорошо, что у нас летом есть работа, потому что ты можешь прятаться от солнышка. Все-таки
1: да.
2: С кондиционером.
1: Под кондиционером, да.
2: Красота.
1: Комфортно.
2: Вот. Но что нам психологи говорят и решили подсветить? Мол, созвоны, чаты, уведомления буквально перегружают мозг сотрудников. Если вдруг вы не знали.
1: Удивительно.
2: Исследования показывают, что современный офисный работник одновременно следит за почтой, мессенджерами, календарем, корпоративными сервисами и десятками уведомлений с разных устройств, параллельно пытаясь закрыть рабочие задачи. Ну, ты знаешь, это как тот самый чатик 100 1821.
1: Да.
2: Вот. Из-за постоянного переключения внимания мозг просто не успевает сосредоточиться на чем-то одном. В результате усталость накапливается даже тогда, когда объем работы кажется вам уж не таким и большим. Но и вот из-за того, что надо все площадки посмотреть, имейл отдельно, мессенджеры, их несколько, отдельно, никакие уведомления не пропустить.
1: Не, да, ни в коем случае.
2: Мозг устает. Психологи уже назвали это явление техностресс.
1: Угу.
2: Техностресс, вот так вот, друзья. Причем этот...
1: Ты почему не ответил? У меня техностресс. Я... Все.
2: Может приводить к эмоциональному истощению, ухудшению памяти и ощущению, что весь день был чем-то занят, хотя практически, ну, как это всегда бывает, ничего не успел.
1: Ну, явно к выгоранию, скорее всего.
2: Конечно.
1: Потому что, когда у тебя столько чатов, нужно везде контролировать процесс работы и, опять же, свою ответственность вот, проявлять, потому что, ну, а как, пропустил сообщение, значит, да, не выполнил какое-то действие, скорее всего.
2: Так что, ребята, давайте чуточку внимательно относиться, более внимательно относиться к себе и лишний чат не создавать.
1: Да. Это когда приходит это уведомление, вас добавляют в новый чат, и глаз начинает дергаться. Так, а что это за... А, это мама создает. Ну, понятно, ясно. Знаете, у нас есть один замечательный чат, вот, на все века. 49-105-7, который работает исключительно для позитивного настроения, для того, чтобы вы писали свои смс-комментарии, делились, вот, кстати, рассказывали, как проходит ваше утро, лето, как продолжается, ну и, главное, поздравляли именинников нашего острова.
2: Да, ребят, мы очень ждем наших летних крепышей-малышей, кто родился 29 июня. Рассказывайте нам, пожалуйста, об этом. Мы с удовольствием дозвонимся, передадим все самые яркие пожелания, которые вы нам отправите. Для нас это большое счастье, правда. И помните, обязательно помните, что это все бесплатно. Можно отправить сообщение на при помощи смс, а можно отправить на WhatsApp. Мы за всеми мессенджерами следим.
1: Да, за всеми. У нас глаз дергается, а вы уже пишите. Знаете, вот есть техностресс, а у нас чат антистресс.
2: Мы привыкли. Нам уже по-другому просто не можем. Так что давайте, не стесняйтесь, делайте погромче. А мы продолжим просыпаться и творить наше самое бодрое утро.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О том, как еда влияет на нашу продуктивность, Яна Соболева. На наших кухнях есть один простой продукт, вокруг которого столько споров. Кто-то его избегает, совсем называя белой смертью. Кто-то кладет везде и непомерно. В древности этот продукт считался очень дорогим товаром у многих народов. Даже первый налоговый платеж в истории был уплачен солью. Спорная тема. Около 90% взрослых потребляют ее больше рекомендованной нормы, в основном с готовыми продуктами. И все советы специалистов сегодня сводятся к чувству меры. Соль – это не яд, это натрия хлорид. Хлор – важная составляющая желудочного сока. Хлор мы получаем исключительно из еды. Адекватная кислотность, а значит расщепление и усвоение еды – это основа здоровья. Ионы натрия участвуют в процессе передачи нервных импульсов. Увы, полный отказ от специй приводит к повышенной утомляемости организма и появлению нервно-мышечных расстройств. Для поддержания здоровья в норме требуется употреблять около 5 граммов соли в сутки. Однако есть категории людей, которым все же стоит отказаться от этого усилителя вкуса. Пациентам с рядом заболеваний. Обязательно сообщайте о своих хронических недугах специалисту по питанию, который принимает в сервисе Milt's Food. И на десерт лайфхак. Хотите изменить пищевые привычки? Подписывайтесь на Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, а вопросом вашего правильного питания займется Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Самка богомола убивает самца после спаривания, чтобы потом не нервничать, перезвонит, не перезвонит.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Налетай, FM включай.
1: Перцев.
0: Перцев русских получай.
2: На русском радио Кипр.
3: Чемпионат мира по футболу. Уже, кстати, плей-офф. 1/16. Вчера состоялся первый матч. Правда, было очень поздно, я не смотрел. Но вот есть, все прилетают какие-то интересные такие новости об этом событии, которое продолжается. Многие фанаты от экранов не отходят. Ну и, конечно же, ждут легендарного финала. Кто же в него попадет все-таки? Какая сборная станет чемпионом мира 2026 года?
4: Ты за какую болеешь?
3: Я за Германию.
4: За Германию.
3: Но мне очень нравится еще Аргентина и Португалия, потому что вот, ну, все мы знаем, что этот чемпионат мира последний для легендарных футболистов. Для таких,
4: Месси,
3: как Месси,
4: Роналду.
3: Роналду и еще Неймар, Бразилия. Он, кстати, не играл 859 дней за сборную. И вот недавно вышел первый раз в рамках чемпионата мира. И, конечно, это было просто легендарное событие в Бразилии. Вся Бразилия устроила настоящий праздник. Просто из-за того, что Неймар вышел на 70-й минуте, отыграл всего лишь 20 минут, сделал голевую передачу, не забил. Но вот опять же уже отметился. Надеемся, что этот чемпионат для него пройдет очень успешно. И вот речь пойдет...
4: Для меня открытие чемпионата мира, вот как раз-таки на прошлой неделе в том числе со слушателями обсуждали, это сборная Кабо-Верде, Вазинья.
3: Да.
4: Как это было красиво. То есть команда тоже из маленького острова, там 500 тысяч человек всего. Угу. Между прочим, меньше, чем Кипр. Так-то, на секундочку. Вышла в плей-офф, и вот сейчас будет играть с Аргентиной. Непонятно, выстоит ли Вазинью против Месси, но в том, что он великий футболист и такое силище, как человек, не сомневается больше абсолютно никто. Насколько он выдержал против Испании сухие ворота, да?
3: Так, кто против там? Против Германии они играли также. Кабо-Верде.
4: Они не играли против Германии еще. Нет.
3: Да, возможно, путаю.
4: Не-не-не-не-не. Точно не было.
3: Очень много было матчей, просто это вот... Ну, теперь я знаю, за кого ты болеешь.
4: Я вообще болею за футбол. Это моя перманентная философия, я считаю, прекрасный вид спорта. Норвегия мне тоже нравится, особенно этот блондин. Забыла, как его зовут.
3: Холланд.
4: Ну, вот, в общем, он такой забавный, интересный, немножко...
3: Будущая звезда. Все пророчат ему прям вот тоже, что он станет легендарным футболистом. Ну, кстати, Испания... очень хорошо себя показывает. Опять же, Ямаль, вот известная молодая звезда.
4: Да.
3: Франция легендарная играет.
4: Вот у меня сын
3: очень
4: за Францию.
3: Красиво.
4: Он сказал,
3: очень. Все матчи выиграла.
4: За Францию. Хочу, чтобы Франция победила. Ну, в общем, тут самое интересное, конечно, только впереди.
3: Да, расскажу про Бразилию. Все-таки вот пошла речь именно о ней. Первый матч бразильской сборной выпал на легендарную красивую свадьбу одной пары. Вот пара как-то даже не догадалась проверить, когда будет матч их сборной. И, естественно, церемония выглядела очень-очень интересно, когда все сидели просто в мобильных телефонах. И в момент, когда выходила невеста, там был какой-то очень такой голевой, спорный момент. Все просто ахнули. Это прям, конечно, было в точку. Выход был невесты. Вот, но она даже не догадалась о том, что все смотрели футбол. Видео набирает просто миллионы просмотров, как абсолютно все участники свадьбы, большая свадьба была, вот человек 200 на видео, все сидят в смартфонах и наблюдают за своей сборной.
4: Да что свадьба? Ты попробуй рожать, когда кругом идет футбол. У нас в 2012 году, помню, приезжал кто-то, играли, АПЛ играла с кем? С Испанией, по-моему. Там 5-0 было, но... Рожают, не рожают, неважно. Все просто смотрят, что там происходит, да, и болеют за свою команду, и поддерживают АПЛ, желая ребятам, ну, хотя бы выстоять, вот, хотя бы выстоять и, так сказать, сделать все возможное. Да, ребят, продолжаем следить за этими событиями. Надеемся, что у вас тоже есть уже фавориты, и хотим расспросить 499-1057, за кого болеете именно вы?
3: Пишите!

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Гусь, свинье, не кумбарас.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: О, лук! На самом деле, тот самый лук сейчас будем обсуждать. Оказалось, что любители лука живут дольше. Нравится, не нравится, а это суперфуд.
3: Мы сейчас про репчатый лук, да, не про Робин Гуда.
2: Конечно, конечно.
3: Вкуснятина. Обожаю, если честно.
2: Кто чаще употребляет лук, реже сталкивается с диабетом и повышенным давлением. Пожалуйста. Потому что он богат кверцетином. Мощный растительный антиоксидант, который помогает поддерживать сосуды, а также снижает давление и защищает клетки от повреждений. Поэтому еще разочек в салатик, да побольше, ням-ням-ням. Именно вот эти вещества полезные, которые содержит лук, связывают с более здоровым уровнем холестерина и сахара в крови. Тоже, пожалуйста, аджастмент такой происходит. И именно эти вещества отвечают за резкий запах. Слезы во время нарезки. Вот это, конечно, неприятно. Неприятно, но надо. И часть полезных свойств овощей, которые помогают в том числе не только восстанавливаться клеткам, но и защищать их от повреждений. Поддерживают сердце, сосуды и естественную защиту организма.
3: Ах, да, согласен. В любом виде, маринованный, красный, зеленый, репчатый, без разницы, просто обожаю. Вот наши родители все-таки знали, что полезное свойство этого продукта, вот особенно когда ведь мы болели.
2: Чеснок
3: вот,
2: там.
3: И лук, и чеснок, вот так лук берешь, вот целую луковицу ешь, чеснок в ноздри. Вот, вставляется, а еще потом ожерелье могло делаться такое вот из чеснока.
2: Ну, это шаманское, это так надо, так знаешь, это чары.
3: И над картошечкой, подыши, пожалуйста, вот пока она варится, все будут кушать, а ты пока дыши.
2: Ну, ты знаешь, знаешь, что это опасно, на самом деле.
3: Абсолютно верно,
2: было,
3: да.
2: Но...
3: ожог можно было получить.
2: Причем легко.
3: Конечно.
2: Но, видимо, наши мамы знали, каким образом с этим
3: народные методы
2: управлять.
3: Тогда были такие.
2: Да. Поэтому, ребята, вот тот самый наш прекрасный греческий салат. Это очень полезный салат и продукт для нашего питания. Там, пожалуйста, вам и лук, и оливки в том числе, и вот этот сыр белый.
3: Это прекрасный. Ты как вообще относишься к этому продукту?
2: К чему?
3: К луку.
2: К луку? Не, я ем, а что мне? Мне... жить и жить. Столько сил еще, столько планов впереди.
3: Я тоже обожаю, у меня жена, правда, жалуется всегда. Ну, опять наелся. Ну, там же аромат естественный, конечно же. Но я без этого продукта не представляю салаты. Вот, очень люблю именно красный лук. Есть несколько сразу же лайфхаков, как чтобы лук, к примеру, не был таким вот сильно крепким. Опять же, замочить. Берешь луковицу, замачиваешь, все, потом в салат. А нарезать для того, чтобы глаза, вот слезы не текли, вот включаешь вытяжку рядышком, и все.
2: Свечку,
3: и
2: говорят.
3: Свечку тоже можно.
2: Держать в руках.
3: Перед салатом. Ну, а что? Ну,
2: вот
3: ужин
2: здесь,
3: романтический вот такой
2: надо,
3: намечается.
2: Понимаешь, вот наконец-то мы нашли повод, когда действительно нужно держать свечку в руках, и ты добро пожаловать, а не лишний в этой комнате, понимаешь?
3: Вот я, кстати, со свечой не пробовал.
2: Нет?
3: Надо попробовать.
2: Вот, пожалуйста, лайфхаки от моей бабули. Правда работала.
3: Сегодня что... проверю, обещаю.
2: Вот замачивать не знаю, тогда ты убиваешь и вытягиваются вот эти самые полезные вещества. Поэтому нет, терпи. Со свечой.
3: Плачь, детка, плачь.
2: Зато будешь жить долго и счастливо. Это слезы счастья, понимаете, ребят? Мы вам рассказали секрет долголетия, между прочим. Кто с вами еще этим поделится?

0: начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Видим, что откликнулась вам новость про лук. С добрым утром.
3: Добрым.
2: Также помогает мисочка с водой, когда режем лук.
3: Так.
2: Рядом с доской, где нарезается лук, ставят мисочку с водой, и жена всегда так делает, помогает и не плачет.
3: То есть не замачиваем лук, а просто рядышком ставим мисочку, да? Она, наверное, втягивает как-то.
2: Судя по всему, да, как-то так притягивает и туда. Ну, а что? Почему бы и да? В общем, пользуйтесь.
3: Интересные народные методы и лавхаки. Отправляйте, сбрасывайте.
2: Лавхаки?
3: Лавхаки, да.
2: Что у тебя там за... Не, ну вы посмотрите. Где был, а? Лавхаки ему
3: сказал,
2: подавай, а?
3: Друзья,
2: соскучился.
3: Лаваш у меня сейчас выскочил просто изо рта.
2: Я сейчас твоей жене позвоню, честно, наведем
3: вот,
2: сейчас.
3: Вот как-то так.
2: Сейчас лук пойдешь
3: лука
2: нарезать.
3: Тоже было много очень вкусного. Так, ладно, пока мы разбираемся с лайфхаками. Ты знаешь, где у нас, кстати, на Кипре летнее чудо?
2: Конечно, Лимассол, да и только.
3: Это да, а Ларнака? Прекрасное, замечательное. Там розовое озеро. Вот, Костя рассказывает о том, что там есть особые секретики, тайны.
2: Еще секреты?
3: Да-да-да, и это настоящее летнее чудо.
2: Мы сегодня, видите, сколько секретов. Отмечаем как раз-таки Международный день тайн, разгадывания тайн и секретов вместе с вами. И спасибо, кстати, что с вами тоже делитесь. Друзья, ну а мы будем смело двигаться дальше. Мало того, что Костя прекрасный, замечательный, он у нас совсем скоро выйдет в эфир и расскажет самые последние новости, так мы с удовольствием готовы объявить, что буквально через пару мгновений в этой замечательной студии появится гость Георгий Тришкин. Состоится разговор о космосе, который точно пропускать нельзя.
3: Полетаем прям к звездам, наверное, сегодня в рамках этого часа.
2: Между прочим, Георгий был даже в гостях у Дудя.
3: Угу.
2: Так что опыта у него достаточно, материалов в том числе. Ну а звезда и звездность уж точно гарантирована. Шагаем дальше, не переключайтесь и вообще не уходите никуда.
3: Будет безумно интересно.

0: Русское радио.
1: Реклама на русском.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с голечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е, родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Надо, ребята, влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр возвращает дешевые госучастки под застройку. Изъятие кокаина на острове выросли на 130%. Появились новые наркотики. Розовое озеро, летнее чудо Ларнаки и его секреты. Теперь подробнее. Кипр собирается возродить схему продажи государственных земельных участков по доступным ценам впервые с 2012 года, когда программу свернули. Земли будут предлагать по двум каналам – через Министерство внутренних дел силами местных властей и через Кипрскую корпорацию развития земель. Первые наделы могут быть распределены уже в текущем году. Подробности на сайте Лента Кипра. По данным полиции, изъятие кокаина на свободных территориях острова за первое полугодие 2026 года выросли более чем на 130%, до 71,5 килограмма. Правоохранители предупредили о появлении на рынке новых, более опасных наркотиков, например, опийного мака. Всего за полугодие служба расследовала 539 дел, связанных с оборотом запрещенных веществ. С приходом жары на Кипр вернулось одно из самых необычных природных зрелищ. Соленое озеро Ларнаки снова порозовело. Длится это чудо всего несколько недель. Секрет в соли. Когда температура растет, вода активно испаряется и соленость резко возрастает. В этом крепком рассоле начинают бурно размножаться микроскопические водоросли и крошечные рачки. В симбиозе они вырабатывают красно-оранжевый пигмент – бета-каротин, который и придает розовый оттенок не только воде, но и фламинго, активно поедающим рачков. И о погоде. Лето в разгаре. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Осадков не ожидается. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем плюс 33 градуса. В Никосии жарче всего до плюс 39, а в Тродосе комфортный плюс 26. Море на кипрских пляжах прогрелось в среднем до 25,5 градуса. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: гостях у перцев.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья. Это «Русские перцы», вещаем на всю страну и советуем очень, даже, я бы сказала, рекомендуем сделать свои приемники погромче, потому что, наконец-то, у нас появился в студии он, наш прекрасный гость Георгий Тришкин. Георгий, доброе утро.
2: Доброе утро, спасибо.
1: Да, доброе утро еще разочек. И хочу представить нашего гостя. Это аналитик космических пусков, автор канала «Техасский вестник». Давайте попробуем еще установить прием.
3: Есть ли связь?
1: Да, есть.
4: Теперь есть да.
1: Хьюстон.
4: Доброе утро.
1: Ну, собственно говоря, в космосе не бывает без проблем. И последнее тому миссии доказательство. Слава богу, что у нас все работает и функционирует. Кстати, про космос, про самые громкие новости космической индустрии, прорывы и какие-то самые яркие ивенты, на которые нам стоит обратить внимание, мы сегодня и будем обсуждать. Так, Георгий, «Техасский вестник», это прям очень красиво.
3: Почему, да?
1: Да, почему?
3: Мы на Кипре, мы не в Техасе.
1: «Вестник»?
4: Но звучит как «Техасский вестник».
3: Техасский вестник.
1: Да.
3: На самом деле причин очень много. Во-первых, Техас — это, можно сказать, одна из ключевых зон пилотируемой космонавтики. Все мы помним фразу «Хьюстон, у нас проблема».
1: Да,
3: даже именно оттуда, собственно говоря, ЦУП, на котором проводились и миссии «Аполлон», и сейчас там находится космический центр Джонсона, где ведется как раз подготовка астронавтов, в том числе, кстати, российских космонавтов, для тренировок именно к полету на МКС.
1: Угу.
3: И, во-вторых, Техас — это сейчас вообще главное место в отрасли с точки зрения прорывов, потому что там находится завод Starbase, это уже корпоративный город, где компания SpaceX разрабатывает самую большую тяжелую, мощную ракету Starship Super Heavy и первую полностью многоразовую систему. Кстати, следующий полет как раз будет вот до конца лета, и пуск будет именно оттуда. Так что Техас...
1: Илону сейчас будем передавать приветы.
3: Я думаю, он нас сегодня не будет слушать.
1: Да, почему
4: день рождения.
1: Да. Как раз да? Тут пока празднуют.
3: Я думаю, он уже заправился.
4: Илон, привет, поздравляем тебя.
1: Так, а что означает первую по-настоящему многоразовую? Потому что Илон очень сильно пиарил эту технологию и говорил, что вот сейчас я для вас сделаю космос доступным, и это уже несколько лет как звучит из всех порталов.
4: Да, что скоро эта маршрутка запустится.
1: Лукавил?
3: Скажем так, сроки чуть-чуть отстают, но это нормально. И да, он сделал космос доступнее, но для себя, но не для остальных. К слову, кстати, именно коммерческая стоимость вывода не изменилась. А вот именно себестоимость, потому что 80% всех пусков SpaceX — это Starlink.
1: Да.
3: Поэтому для них как раз-то стоимость упала, они молодцы. И если говорить про первую полностью многоразовую
1: так
3: ракету...
1: Так вот откуда у него столько денег, да? Но он
3: конечно,
1: свои бюджеты
3: еще сейчас искусственный интеллект.
1: Триллионеры.
3: И как раз Starship вообще это... уникальная система, потому что в ней и корабль, в данном случае вторая ступень, и ускоритель, они должны быть возвращаемые. Ну, как бы с ускорителем мы уже видели, они 3 раза сажали его на башню, причем предыдущего поколения, сейчас как раз они начнут тесты нового, а вот с кораблем, по сути, был только Space Shuttle и один раз Буран.
1: Да.
3: И именно многоразовых кораблей как таковых нет, причем здесь именно контекст в том, что многоразовый — это быстро переиспользуемый, то есть их идеальный план, корабль прилетел, они его за час обслужили и запустили дальше.
4: Ну, как самолет. По факту,
3: буквально.
4: Да?
1: Или как Формула-1, да? Сразу вот какой-то вот такой пит-стоп.
3: Вчера, кстати, было гран-при как раз в Австрии, там все перегревались.
1: Ага.
3: В Техасе тоже, естественно, очень жарко. И именно с точки зрения многоразовых кораблей, они буквально сравнивают с аэропортами, и они строят таких аэропортов очень много. То есть космодром в Техасе, он первый, еще 3 площадки строятся на мысе Канаверал, и они еще рассматривают 2 штата, то есть это буквально, десятки площадок.
1: Калифорния?
3: В том числе, там есть несколько мест, в том числе там рядом вот на базе в Вандерберге, откуда сейчас запускает Falcon 9 тоже. То есть они именно с точки зрения инфраструктуры планируют очень много, и речь про сотни пусков. Когда они будут, это открытый вопрос, они отстают. Но в целом, конечно, история творится на наших глазах, потому что все, что касается Starbase в Техасе как раз, оно находится под присмотром камер. Там буквально есть трансляции от сообщества, несколько десятков камер, и можно следить и за разработкой, что у них происходит с тестами, есть много ограничений, и, конечно, много фотографов-спотеров, которые за всем следят, и есть даже промышленный шпионаж.
1: Но мне кажется, что на самом деле это такой специальный такой продакшн американский.
3: В том числе.
1: Да?
3: В том числе.
1: Вот умеют они создавать этот самый настрой, поддержать команду. Знают, что вот это вот привычно показать, не показывать процесс, но показывать результат давным-давно не работает. Плюс ко всему, можно же организовать платные подписки.
4: Потому что результат бывает разный, конечно.
3: У подписок пока нет, хотя типа сообщество, конечно, за счет них живет. Но главное, что они находятся на публичной дороге. То есть в Starbase можно буквально съездить, посмотреть. Там, конечно, много ограничений, но это лишь один из примеров. И они планируют планируют строить такие площадки еще в других штатах, но как там будет устроено с точки зрения приватности, пока мы не знаем. Но, по крайней мере, именно разработка программы, она вот, ну, ведется в реальном времени, то есть это все видно. По-моему, как раз ночью еще один выкатили прототип на тест, уже Starship 41. Там, то есть 40 уже было до этого, не считая там промежуточных. То есть мы видим, эта система находится постоянно в разработке. И поскольку это самая большая ракета, естественно, когда с ней что-то не так, взрывы тоже самые большие, все этого ждут.
4: Ух ты!
1: Надеюсь,
4: так,
1: нет.
4: Ладно. С учетом этих разработок, можем ли мы сейчас заговорить о каких-то примерно сроках? Ну когда? Когда мы начнем все-таки летать вот так вот при помощи таких многоразовых шаттлов?
3: Я не знаю. На самом деле, как, обещали еще в 23-м, потом в 24-м, в 25-м полгода были аварии.
1: Тоже обещали,
3: да. Пошло все не по плану. Вот сейчас мы увидим, у Безоса тоже пошло не по плану, у них там все очень плохо.
1: А, кстати, почему? Что случилось?
3: Мы не знаем. То есть для тех, кто пропустил, буквально месяц назад, кстати, сегодня ровно, на мысе Канаверал у компании Джеффа Безоса, Blue Origin, взорвалась ракета New Glenn. Это, кстати, был чуть ли не самый большой взрыв на стартовой площадке в штате. Правда, они не раскрывают цифры, поскольку тогда можно будет просчитать объем горючего, что они не хотели бы, точнее, массу. И, по сути, они полностью уничтожили стартовую инфраструктуру. Сейчас они успешно переделывают, обещают пуски до конца года, но...
1: Очень много какой-то тайны вокруг данного события. То есть, да, сообщили о том, что произошло, но деталей, подробностей...
3: Это, к сожалению, природа частных компаний, вот когда... А чем занимается аналитик ракетных пусков? В том числе добывать всякие инсайты, вообще что как бы происходит, потому что, ну, НАСА, как, например, государственная структура, они подотчетные, там есть как бы, ну, скажем так, paper trail буквально. Да. Можно отследить, есть какие-то отчеты, слушания в Конгрессе. Частные компании, на самом деле, не должны ничего делать. И все, что они раскрывают, это как бы вот на их...
1: Добрая воля.
3: Да. Угу. И когда наступают проблемы, конечно, тут не так все как бы прозрачно. Я нет, но таких шпионов много, они везде. Можно здесь пошутить про русский след, но он есть в каждой компании. И, конечно, вот то, что произошло, это всегда спекуляция. Есть действительно как бы люди, которые именно в индустрии делятся этим, и добывать эту информацию очень сложно. Мы только знаем, что какая-то была проблема с двигательным отсеком. Почему неизвестно, была ли это, например, ошибка в эксплуатации, как вот она бывает с воздушным транспортом.
1: Да.
3: Остается надеяться, что потом именно регулятор FAA, это федеральное ведомство по контролю за гражданской авиацией в США, может быть, они что-то раскроют, и тогда мы узнаем, почему был взрыв, который, ну, по сути, остановил компанию на полгода. А это важно, поскольку Blue Origin один из основных подрядчиков лунной миссии Artemis.
1: Ах, друзья, будет интересно. Если у вас есть вопросы, присоединяйтесь. Если нет вопросов, просто наслаждайтесь нашей сегодняшней космической беседой.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Что слушает страна? Позвони.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: В гостях у перцев.
6: Друзья, мы напоминаем, что на студии находится Георгий Трешкин, и мы продолжаем наши космические беседы. Разговоры, вот лунная миссия недавно прошла, мы следили вместе с сыном, у меня сын очень сильно заставил меня подписаться, установить приложение NASA, там есть прямые трансляции, да, могу показать.
7: Все есть, верю.
6: Да, вот, и мы вечерами даже смотрели те самые включения, да, трансляции, как проходит сама миссия. Естественно, разрешение оставляет желать лучшего.
7: Это, кстати, то, что подвергалось критике. Для третьей миссии они обещают улучшить качество трансляций.
6: Ну, потому что совсем как будто бы такая плохая графика где-то
7: ужасно.
6: На коленке, да, кто-то.
8: Ну, такое доказательство, мы в космосе. Все-таки, как-никак.
7: Но у них есть оправдание, все-таки сигнал в космос уходит очень далеко. И на самом деле для тех миссий даже пришлось поставить на паузу некоторые научные, в данном случае, например, там телескоп Джеймса Уэбба тот самый, именно с точки зрения передачи данных, поскольку весь трафик шел на Артемис, чтобы обеспечить эту картинку в картофельном качестве, так ее можно назвать. Но действительно, как бы очень многие разочаровались, особенно после трансляции SpaceX, мы видим, который буквально в 4К ее проводит. Но как-то тут было несерьезно. Так что обещают улучшить.
6: Ну, у меня сын оставил комментарий. Говорит, мам, я с телескопа могу сделать похожие фотографии Луны.
8: Не может.
6: Они столько денег, ну, просто выделили на то, чтобы сфотографировать спутник.
8: Ну да, что летали? Зачем вообще?
7: Не совсем так.
6: Вот, нужны детали, подробности.
7: Ну, во-первых, Артемис-2 это была тестовая миссия. Причем цифра 2 там не просто так, была первая, но про нее уже не помнят, она была в 22-м году, но без экипажа. То есть как раз тогда тестировали сверхтяжелую ракету SLS, такой многострадальный проект, это вообще самая дорогая ракета в истории, но она дорогая не потому, что она очень крутая, а потому, что она политическая, там буквально переиспользуют даже двигатели от шаттла. Думали, это будет дешевле? Подрядчики оказались не очень честными, все стало еще дороже. Ну, то есть для примера, например, когда, ну, все мы помним шаттлы, когда остановили программу, подрядчикам, по двигателям заплатили $1 миллиард за остановку линии производства, ну, как надо поддержать. Через год запустили SLS как программу, и им еще выделили деньги на восстановление производственных мощностей.
6: Ну, это хорошо.
7: Не особо.
6: Почему?
7: За 20 лет и на ракету SLS, на корабль «Орион» потратили 60 миллиардов. Это колоссальные деньги.
6: Для сравнения?
7: Раза в 3 больше, чем на Starship.
6: А, окей, все, тогда принято.
7: Да, принято. Да, при том, что как бы стаж, понятно, это были не полеты к Луне, но уже было 12 полетов, произведено почти там 1000 двигателей, то есть очень много нюансов. И это была именно вторая миссия, она была тестовая, с людьми, то есть надо было протестировать, как все-таки и ракеты, сам корабль, даже в плане бытовых вопросов.
6: Мы знаем, мы слышали как-то.
7: Про туалет. Да, любимая тема. На

0: личные, как это называют, биологические остатки. Угу. И на самом деле сам себе этот туалет, он уже 5 лет работает на МКС. Вот именно вот прямо эта же
1: вот
0: самая
1: этот.
0: Модель.
1: Угу.
0: Да. И корабль «Орион» — это вообще, ну, на самом деле это капсула, она, конечно, самая большая, но в ней появился прям отдельный гальюн, если так его можно назвать, где можно уединиться и даже проводить звонки приватные.
1: Ну, как мы любим, да, на Земле.
0: Да-да-да, то есть пока делаешь
2: ничего не меняется, да.
1: Меняется пространство.
2: Космос нет.
1: Да, все равно из туалета звонки приватные. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Телефоны разрешили, наконец, как раз снова администратор нас сказал, давайте мы все-таки iPhone, например, будем отправлять.
1: Да.
0: И поэтому можно уединиться еще и с телефоном. То есть все как дома. И на самом деле первый корабль, где есть отдельный туалет, это большая проблема в космосе. И сам по себе вот именно этот, мы помним новости, а на Орионе не работает туалет.
1: Да.
0: Туалет действительно не работал первые несколько часов, там не могли подать воду, потому что там есть инструкции, подали больше воды, все заработало. Но была проблема не с самим туалетом, а с канализацией, если так можно назвать, именно со сбросом жидких отходов, которые там, ну, то замораживались, то там линия для сброса, она забилась. С этим будут разбираться, это такая проблема.
1: Космический сантехник, да, необходим. Просто мы недавно тоже рассказывали про обзоры профессий. Как раз-таки сантехники, электрики, это те, кто не может заменить AI, и эти люди будут очень сильно в почете.
0: Сможет ли робот Федор, который сейчас на МКС, починить туалет? Ответ нет. И более того, туалетом занималась буквально самый опытный член того экипажа, Кристина Кук. Она провела год на МКС.
1: Бедняжка.
0: У нее, по-моему, 7 выходов в открытый космос или 5. В общем, женщина, что называется, сильная. Все как бы сделала. Но с туалетом действительно была такая неприятность, то есть там были перерывы, но это даже не самая страшная подробность. Например, на случай экстренной ситуации предусмотрено, что астронавты в скафандрах должны провести до 6,5 дней в скафандре.
1: Ага.
0: Ну, тут есть нюанс, а как?
1: Да, как?
0: И там есть, на самом деле, специальный механизм, ну, то есть буквально специальная насадка, она надевается под комбинезон, и, например, если как будет разгерметизация, все будут в скафандре, подключается специальный мешок, все хорошо.
2: Угу.
0: Но это для мужчин. А тут же у нас полетела
1: девушка,
0: первая женщина.
1: Да.
0: И там вообще как бы другая конструкция, и это в том числе тестировали. Ну и мы также помним банку с Нутеллой, которая вылетела, говорили, нас соберут деньги за рекламу. На самом деле нет. А почему Нутелла и вообще почему остро, например, возят в космос? Из-за того, что давление ниже в космических аппаратах, примерно раза в два, наши пищевые рецепторы, точнее на языке, они хуже воспринимают вкус.
1: Если но как... в самолетах тоже готовят еду именно поэтому более перченую, соленую.
0: Да, то же самое. Но здесь есть другая проблема. Если астронавты не будут есть, у них мышечная потеря мышечной массы и костной ткани будут идти быстрее. Поэтому народ как бы едят на убой. Поэтому нужно все вот это вот сладкое, приторное, острое, соленое, все идет на ура. И да, то есть вот на самом деле тестировали такие всякие бытовые вопросы. Как работает меню, как работает туалет? Потому что когда будет именно высадка с экспедиции, просто не будет времени всем этим заниматься. Поэтому буквально нужен был человек, чтобы это все протестировать. Ну и про фотографии. К слову, в миссиях «Аполлон» Луну именно вот так никто вообще не видел вживую. То есть это были первые люди, которые увидели ее с обратной стороны, на таком удалении буквально полностью. И если, например, посмотреть там научные заметки, которые были, то есть они делали фотографии, они специально тренировались именно что фотографировать, и параллельно с этим они вели, ну, буквально такой аудиодневник с перечислением всего, что они видят.
1: Да.
0: Поскольку человеческий глаз иногда может улавливать какие-то вещи, которые не очень очевидны, и уже дальше будет составлен список кандидатов, каких-то интересных мест, где аппарат ЛРО, это специальный спутник, который находится на орбите Луны, он дальше уже будет изучать и фотографировать. То есть это такая коллаборация людей, ну, и зонды, если так можно сказать.
1: Да.
0: Так что эта миссия была такой уникальной, но именно для тестирования того, как человек себя чувствует в корабле «Орион».
1: Так, когда ждать третью?
0: В следующем году, обещают, по крайней мере, вот буквально ровно через год. Но изначально же был план третьей миссии будет с высадкой, но как это, все переиграли. Теперь высадка будет где-то в 28-м году, может быть, даже в 29-м, если успеют.
1: Это НАСА, опять-таки, да?
0: Да, это проект НАСА. Есть еще отдельный проект именно китайской лунной программы, я думаю, мы про нее тоже поговорим.
1: Да.
0: И НАСА в следующем году будет тестировать опять корабль «Орион» на той же самой ракете. Он полетит уже, правда, на орбиту Земли, то есть без Луны, но с тестированием именно двух посадок кораблей лунных. Но здесь нюанс. Это будут корабли от частной компании, от SpaceX и Blue Origin. Это будут не полноценные корабли, а это будут такие обрезки, если так можно назвать. Starship, тот самый, который будет использоваться для Луны. У него будет отдельная версия, но SpaceX не успевает ее сделать, поскольку миссия внеплановая. Так что это будет обычный Starship с таким специальным стыковочным модулем. То есть Орион пристыкуется, они все проверят. Но все-таки, то есть, скажем так, стыковка с самым большим кораблем в истории, который больше шаттла. Нетривиальная задача.
1: Да.
0: Поэтому в следующей миссии летит 3 профессиональных пилота. Прям именно с большим опытом. И дальше будет, точнее, перед этим будет тест

0: кораблем Blue Moon от компании Blue Origin. У них все синее.
1: Да-да-да, они Blue.
0: Да, да. Но там будет специальная версия, то есть это будет, скорее, такой уникальный корабль на один раз, и в него планируют как раз перейти. То есть для того, чтобы посмотреть вообще, то есть как, например, бытовой отсек работает.
1: Да.
0: Но здесь есть нюанс.
1: Это самое космическое рукопожатие, да?
0: Ну, с техникой, если так можно.
1: Да.
0: Пожимать руки будут друг другу внутри, если все пройдет успешно. Еще планировали протестировать скафандры, но компания Axiom с ними не успевает. Это, кстати, тоже большая проблема. Мы привыкли про скафандры, думаю, это как что-то, вот оно вот есть. А на самом деле нет, с ними все достаточно сложно. И их будут тестировать отдельно на МКС, в лучшем случае тоже в следующем году. То есть сейчас, по факту, у нас есть сверхтяжелая ракета, очень дорогая, которая заказана на 5 пусков, от которой очень хотят отказаться, но не могут.
1: Угу.
0: Есть корабль «Орион» к ней, который потом, может быть, будут пускать отдельно. Нет лунного модуля ни первого, ни второго. А еще у одной компании взрывы, а у другой компании в прошлом году были взрывы, и нет еще и скафандров. Поэтому работы очень-очень много. И здесь вопрос, а что с Китаем?
1: Мы попытаемся немножечко обсудить и эту тему. Не переключайтесь, самое время сверить часы.
2: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionaire Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермасое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
4: В гостях у перцев.
5: Ну, а теперь Китай будем обсуждать, как и обсуждали. Забросили небольшую такую интригу. Рассказываем, что... Я понимаю, что страна, ну, скажем так, достаточно закрытая, интровертная.
6: Ну, все показывают, не все рассказывают.
7: Это теперь так называется, да?
5: Ну, я просто пытаюсь... У меня, на самом деле, мои коллеги по цеху, мы все заканчивали Белорусский государственный университет, институт журналистики, и очень многие уехали работать именно в Китай. И невозможно с ними поддерживать связь, просто потому что интернет закрыт, mm-hmm. да, там мессенджеры очень многие запрещены, то есть мы так можем передать друг другу иногда привет.
6: Как же WeChat?
5: Ну, это отдельный космос. Ну, поэтому я, понимая, насколько это все закрыто, да, и насколько там страна со своим видением и со своими законами и правилами может не делиться информацией, ну, может быть, у вас у вестника техасского что-то есть.
6: У Китая свой космос, буквально свой. То есть они не просто уже как бы, ну, вторая космическая держава, а на самом деле по ряду вопросов, например...
5: Первая.
6: Скажем так, есть риски, что США могут потеснить. Вот мы как раз во время рекламной паузы, у нас тут было много обсуждений.
5: Так, я слушаю вот это вот осуждение. Могут потеснить, а может быть хорошо?
6: Ну, конкуренция, конечно, полезна.
5: Прекрасно, всегда.
6: Да, то есть на самом деле лучше была бы, конечно, коллаборация, да. Но пока до этого взрослые люди... Ага. В кабинетах
7: договорятся, да.
6: Да, да, еще до этого далеко не научились. Вот мы как раз обсуждали, сколько сейчас у Китая разрабатывается суммарно ракет. 80. Из них, конечно, половина это пока там рендеры, бумажные заявки, но где-то именно 20 это прям вот в железе, то есть прям, ну, то есть уже что-то производится, что-то тестируется, что-то запускается.
7: Ну, чтобы все понимали, сравнить, к примеру, США сколько?
6: Сейчас у США разрабатывается 5 новых многоразовых ракет.
7: Ну, вот 80 и 5.
5: Но там... Ну, 20 и 5 все-таки,
6: да,
5: давайте сравнивать.
6: Скорее 20, но, опять же, там не все из них многоразовые, потому что там несколько сверхтяжелых есть в том числе. Это, кстати, очень, ну, как бы тоже круто. Естественно, как бы в Китае собираются делать свой старшип, они для этого тоже сейчас будут делал свой отдельный завод. Ну, то есть у них очень большие амбиции. И Китай на втором месте по пускам. Но если, например, убрать SpaceX из этой статистики, Китай будет опережать Штаты, ну, сколько, в 5-6 раз. Да, они запускают сейчас в основном ракеты там легкого класса, но у них уже 3 аналога Starlink, еще они 2 хотят.
5: Да.
6: Много там бумажных заявок на эту тему. И у них есть своя, например, орбитальная станция Тянгун. У них разрабатывается новый космический корабль для именно лунных миссий. Лунный посадочный модуль. То есть много всего происходит.
5: А поскольку... фокусе внимания тоже Луна или какие-нибудь другие миссии?
6: Конечно, конечно. Луна — это вообще как бы, ну, главный плацдарм. Это как вот новая Арктика. Всем надо демонстрировать технологическое преимущество. Но Китай также будет первым, кто доставит, скорее всего, доставит образцы грунта с Марса. У них уже запланирована миссия к запуску в 2028 году. Это не обещание, прям действительно все к этому идет. И в то время как, например, НАСА с помощью аппарата Perseverance, вот как раз, который запустили в 2020 году, он аккуратно собирал вот эти вот образцы в определенных местах, специальные титановые колбы, вот это вот все, что потом другой аппарат забрал. Эта программа, она на паузе. И Китай, ладно, мы просто долетим, что-то заберем, запустим, вернем, но будем первыми.
5: Да.
6: И на самом деле, конечно, ну, история запомнит именно это, а не кто там собирал тщательные образцы. И вопросы именно про китайскую лунную программу, есть действительно прям конкуренция по срокам. Они планируют до 30-го года высадиться первый раз, и они ничего не теряют. а не первый раз. Это надо американцам условно доказать, что все-таки как это можем повторить. Но с этим
5: сколько амбиций я слышу прямо сейчас.
6: Очень много.
5: Да.
6: И у Китая именно лунная программа пока что проще. То есть там проще схема, легче корабль. Они, например, будут запускаться там не на одной какой-то прям большой ракете, а там на, ну, по сути, два раза на там чуть полегче. То есть они просто могут двигаться быстрее, и на самом деле обратная сторона несменяемой власти, то, что можно двигаться по единой программе долго и постоянно. А в США как? Новая администрация, каждые несколько лет все переначивают, приходит новый администратор НАСА, все переделывают, как сейчас происходит. Поэтому есть как бы такое, ну, скажем так, буксуют в кабинетах, если так это можно назвать. Uh-huh. Так что посмотрим. Действительно, именно выставка между США и Китаем в новой истории может быть с очень маленькой разницей, ну, именно первая. Там может быть полгода, может быть год, опять же, в зависимости от того, как все будут отставать. Но у Китая тоже есть проблема. Им еще предстоит продемонстрировать, что их китайские космонавты могут пролететь у Луны, и у них также проблемы со скафандрами. Так что посмотрим.
5: А что не так?
7: Все, скафандры все те же самые.
6: Скафандры — это очень сложно. То есть это вообще как бы, ну, как маленький космический корабль. В нем должно быть все. И система охлаждения. Мы же как люди, мы греемся.
5: Ну, это вторая кожа, по сути, да?
6: Сколько там слоев? Слоев 20, поэтому можно сказать 20 кож. И на самом деле, ну ладно, там, например, скафандры для космических станций, там все более-менее понятно. А вот на Луне нужна мобильность. Нужно, как ни странно, присаживаться. Это, кстати, вот, например, у нового скафандра от компании Axiom, который как раз в программе Artemis, там есть киллер фичер, что называется. Можно садиться на шпагат. Зачем?
7: Это тот самый, который от модного дома, да?
6: Да, компания Модный дом Прада участвует.
5: Я подумала, что это шутка, честно.
6: Нет, это нет. Вот... Они действительно участвуют, но там, естественно, это партнерство, оно рекламное, очень все красиво, Axiom все-таки частная компания, но они делают комбинезон, как раз просто такой текстильный, в нем есть трубки для охлаждения. Естественно, от Прада он должен быть качественным, вот это все. И там еще, например, есть компания Oakley, это производитель очков.
5: Очки, конечно.
6: Да, они, например, занимаются как раз доработкой визора специального. То есть Луна очень сильно отличается...
5: Ну и камеры, вот эти вот очки, которые пользуются люди на планете, здорово, вот надел очки и снимаешь, пожалуйста.
6: Еще и должно быть все в 4К. Обязательно. То есть, в общем, будет много партнерок, много отличий. И эти скафандры, если посмотреть на видео астронавтов Аполлона, как они мучились на Луне. Если кто-то падал, там же была целая история встать. Здесь наоборот.
5: Гравитация все-таки другая, все другое.
6: Кстати, есть нюанс. Гравитация — это 1/6 земной, а вес тот же самый. Точнее, как вес 1/6, а масса та же самая. Поэтому инерция сохраняется.
5: Ага.
6: И из-за этого двигаться на Луне... Ну, то есть, представьте, вот мы постоянно двигаемся, и вот эта вот инерция нас толкает.
5: Толкает, да.
6: Да. Поэтому прыгать-то как бы можно, а вот встать и двигаться очень сложно. И, конечно, как бы надо бегать, прыгать, еще и руки. То есть, именно требования к мобильности другие. А дальше еще лунная пыль. Она вообще везде проникает, во все шарниры. Разные условия на поверхности и в тени, и на солнце. И поэтому к новым скафандрам, ну, предъявляется требование. Вот надо, условно, будет нам спускаться в кратеры, ну, на астронавтов, искать следы воды. Потому что мы знаем, на Луне есть замороженная вода в кратерах с вечной тенью. И там вот есть требование, до 2 часов в тени надо работать. Суммарно так, ну, в этом скафандре, по-моему, до 8 часов предусмотрено. То есть это прям очень большое отличие. Поэтому, когда говорят, а почему вот нельзя аполлоновские скафандры взять, если все сделали, они просто сильно хуже. И у них, кстати, и у них еще был срок годности всего лишь полгода.
5: А, да?
6: Да. Потому что использовали несколько разных видов латекса, синтетический и, ну, скажем так, более натуральный. Да. И они друг с другом плохо перемешивались, поэтому скафандры, потом они сушились, и, ну, резина трескалась.
5: Трескалась, да, разлеталась на кусочки. Ну, плюс ко всему, все-таки это другие, это не земные условия.
6: Да.
5: Да, это все-таки на Луне. Забавно. Ну, мне, конечно, подмывает спросить, а когда оговорка не оговорка, может быть, все-таки люди тоже полетят в космос, может быть, в этом есть какие-то, в том числе, скрытые направления, о которых можно подумать, что космос будет не просто для, ну, не знаю, там, немножко показать свои амбиции, там, и арена для всех стран. Вот мы главные в космосе. Нет, мы главные в космосе. Может быть, это все-таки будет еще и для людей?
6: Ну, для людей у нас уже есть система связи, низкоорбитальная. Ну, кстати,
5: вот хватит вам звонить.
6: Ну как, прогнозы погоды? Куда
5: же кстати, максимально точные.
6: Да.
5: За это огромное спасибо. Обладатели всех умных девайсов знают максимально точно, когда и где пойдет дождь, или там солнце, или какой UV-индекс и так далее и тому подобное.
6: Пожар. Еще, кстати, тоже опасная вещь. То есть, на самом деле, в космосе очень много таких именно прикладных задач. Мы их просто воспринимаем как должное. То есть, у нас есть там прогноз погоды, навигация, та же самая, от которой вообще все. От курьера барьеров до воздушного и морского транспорта. Все же на этом завязано. Сейчас у нас связь со спутником в горах, там, в любой точке. Скоро и на телефонах еще будет тоже. То есть таких задач очень много. Но сейчас, конечно, основной тренд, про что говорят, это дата-центры в космосе.
5: Вот. А вот об этом мы сейчас отдельно, потому что AI, который развивается семимильными шагами, требует охлаждения. Если раньше, когда предлагали, давайте отправим все это дело в космос, ну, немножко покрутили у виска, то теперь есть, да, надежда через пару мгновений.
0: Новая песня на русском.

0: В гостях у перцев.
1: Ну что, дата-центры, да? Ну, то есть не будем их топить в океане, будем отправлять на орбиту.
2: Да, с дата-центрами все очень сложно, когда говорят, зачем вообще дата-центры в космосе? Вы бы хотели, чтобы рядом с вами такое построили, с вашим домом? Мне бы не очень бы хотелось.
1: Да, конечно.
2: И это, на самом деле, одна из проблем, потому что, когда мы думаем о том, что регуляторные все вот эти вот ограничения, связанные с дата-центрами, требования воды, электричества, это все, оно влияет на наши счета в том числе. Поэтому...
1: Ну и на здоровье, так на секундочку, там тоже есть определенные моменты.
2: Ну, жить рядом с дата-центром не очень приятно, там шумно, очень шумно.
1: А это очень сильно влияет на менталку.
2: Да,
1: Шумовое загрязнение.
2: И на самом деле, как один из логичных способов, все, что такое потенциально токсичное, переносить на орбиту.
1: Конечно.
2: И как раз, да, сейчас основной тренд, это именно дата-центры. Почему? Есть возможность, скажем так, генерировать электроэнергию. Главная сейчас проблема. Мы видим, некоторые страны даже кондиционеры уже как-то запрещают включать, а там как бы, ну, с этим проблем нет. И, конечно, главное просто как-то все охлаждать. Это же в космосе же ничего, а вообще там сложная электроника не существует. Но по поводу именно электроники, конечно, вопрос экранирования. К слову, например, SpaceX строит свой циклотрон для того, чтобы тяжелые частицы запускать в чипы буквально на Земле и смотреть, как это все влияет. И даже сейчас на орбите есть целый один спутник с акселератором от NVIDIA, на котором как раз тестируют, можно ли, например, там использовать те самые видеокарты, которые есть как раз в AI-центрах для вычисления на орбите. Ответ — да, можно. Там есть свои нюансы. Это вот буквально сейчас проверяют. То есть это уже все не какая-то там безумная теория, но вопрос, как это все скалировать. Одно дело, один маленький спутник, а, например, там у SpaceX план на 1 000 000 спутников, у Китая там сейчас 300 тысяч спутников.
1: Ну, и, конечно, немножко страшно, да, когда это надвисает, ну, то есть, не дай бог,
3: на орбите столько всего просто,
1: ну,
3: да.
1: Ну, то есть там вообще трафик такой намечается.
2: Да, для этого, конечно, нужна будет буквально орбитальная полиция.
1: Конечно.
2: Но это все есть. Это
3: уже работает,
2: конечно, конечно. Тут, на самом деле, такая тоже проблема. SpaceX является там оператором самой большой группировки. Что им делать? Они сделали свою систему буквально для операторов связи, точнее, не только операторов связи, для операторов спутников, и они все мониторят, причем сами. То есть каждый, например, спутник Starlink, он достаточно простой, но на нем есть камеры. Во-первых, они отслеживают космический мусор, другие аппараты. И вот мне даже знакомый рассказывал, до этого работал в Роскосмосе, а потом говорит, слушай, тут у меня частная компания в Москве, им позвонили из SpaceX. Говорит, вы на почту не отвечаете, у нас там планируется сближение с вашим аппаратом. Да. Вы можете, пожалуйста, как бы это учесть?
1: Перепарковаться?
2: Нет, они просто сами перепаркуются, они как бы шлют оповещение, что мы это сделаем, не пугайтесь, а те даже не знали. То есть это действительно как бы орбитальный трафик, он есть. Поэтому те дата-центры, которые будут запускаться, они будут запускаться на очень специфические орбиты. Сейчас буквально за них идут бумажные войны через союз связи для того, чтобы как раз вот были те самые разрешения. Вот на этой орбите, на такой-то высоте будем только мы.
1: Да.
2: Больше никого. И, конечно, эти, ну, в данном случае разрешения будут получать те, у кого что-то есть, какое-то железо. Ну, в данном случае тут компания, по-моему, сколько, за 2 триллиона, ну, как-то выглядит надежным партнером, нежели чем какой-то стартап. И с точки зрения именно дата-центров, как же их охлаждать? Ответ — можно, просто это будет сложно, и для этого нужна масса на радиаторы. Но не какие-то там космические, мы в данном случае говорим там про радиаторы, ну, буквально там несколько квадратных метров. Но они будут очень горячими. Это, на самом деле, тоже такой момент. Чем горячее радиатор, тем эффективнее он излучает тепло, инфракрасный свет, как раз, не свет, а точнее волну. И в данном случае эти спутники будут не очень большие, там будут, может быть, 20 таких чипов, может быть, чуть-чуть побольше. Но сам факт, что их можно запускать много, то есть это вопрос не о том, как бы сделать один большой дата-центр, а наоборот, как раз сделать их много. Даже вот тут мы видим, SpaceX купили стартап, который как раз занимается оптической связью для передачи данных между разными спутниками. У них уже есть такая своя технология, но они купили тот, у которого, например, там ниже всего задержки. И они явно будут строить большой такой, условно, такой большой орбитальный дата-центр, просто распределенный.
1: Ну вот, знаете, в различных фэнтези целые космические города, да?
3: Да-да-да.
1: Построены.
3: Свободное перемещение в космосе.
2: Без виз.
1: Без виз, наболевшим, да?
2: Да-да-да.
1: Немножко. И эту тему, да, земную уже затронем. Насчет скорости передачи, то есть если дата-центры улетят туда за пределы, дело планеты Земля, как это будет синхронизироваться с наземными системами?
2: По сути, точно так же, как сейчас работает Starlink. То есть есть наземные терминалы. Это, на самом деле, тоже вопрос наземной инфраструктуры. Он очень важен. У SpaceX, по-моему, сейчас порядка 160 точек по миру. Либо строится, либо уже запущено. У Amazon есть своя система связи, она будет запущена в этом году, именно как коммерческий сервис. У Джеффа Безоса, у него есть компания Blue Origin, мы ее сегодня упоминали. У них аж будет еще две других системы связи. базе. Одна, кстати, только корпоративная для как раз там дата-центров на условной Аляске.
1: Да, я слышала об этом.
2: Вот. И там будет связь оптическая по лазеру. Она намного быстрее, но как бы здесь нужны тоже специальные терминалы. В общем, много таких нюансов.
1: Какие самые интересные события нам, людям, стоит ожидать и с которыми посоветуете, может быть, наблюдать?
2: Я тут, окунемся в прошлое. Помните, космический корабль пришельцев 3i Atlas? Она же комета 3i Atlas. В прошлом году про нее очень много говорили.
1: Я вот все. Как? Почему-то мимо меня.
2: Как это мимо?
1: Вот так.
2: Как это? Столько новостей было, что к нам летят инопланетяне.
3: Что все-таки это корабль, который управляется, он меняет траекторию.
2: Он, естественно, траекторию не менял, все было достаточно, как это ведет себя как комета и выглядит как комета. Тут, наконец-то, были точные исследования по его возрасту, этой кометы, и, аппроксимация текущая 12 миллиардов лет. То есть это один из самых вообще древних объектов, которые мы наблюдали, в три раза старше Солнечной системы. И на самом деле из-за того, что именно эта комета столько летела, по сути, Солнце было второй звездой, с которой она повзаимодействовала. За эти 12 миллиардов лет, пока она преодолевала свой путь, композиция на этой комете изменила, именно внешне появилась такая корка, она изменила свое состояние. И из-за этого вот было вот эти, много этих новостей. То она одно показывает, то другое. Почему? Нам что-то явно не то. Это именно как раз вот из-за того, что она провела очень много времени просто именно под космической радиацией. И она изменила наше представление о том, как именно смотреть за такими межзвездными объектами, и в том числе на кометы в Солнечной системе. Так что это один из таких важных моментов. Если же говорить про интересные события, да. Скоро будет запущен новый большой телескоп Нэнси Грейс Роман. Как раз он даже будет запущен раньше срока и ниже бюджета. Для нас это очень большой прогресс. И, конечно, лично два таких, даже три моих фаворита. Это первая миссия Dragonfly. Это будет такой квадрокоптер, дрон на Титан. Именно на спутник Юпитера. Да. Единственное, он будет запущен в 28 году, то есть до него еще очень долго. Это дрон с ядерной батарейкой, и он будет буквально летать по Титану. Наверное, это один из самых интересных проектов НАСА. И есть еще две других
1: миссии. А что там НАСА пытается? Зачем? Юпитер далеко, Титан, спутник.
2: Можно пошутить, на Титане много метана, это же газ. Да, но на самом деле там Титан надо изучать, потому что мы не знаем, может быть, там есть какие-то условия для жизни, например, тоже такой очень важный момент. Это очень интересный, очень активный спутник, то есть у него буквально есть, жидкость на поверхности, просто это не вода, это именно буквально жидкий газ.
1: Борьба ли это за ресурсы?
2: Возможно, когда-нибудь. Пока явно нет, очень-очень далеко, очень сложно. Но это именно такая очень важная миссия, такой, как называют, переходный этап для чего-то будущего. И также к спутнику, другому спутнику Юпитера, к Европе летит два аппарата. Один европейский, другой американский, Европа Клипер и миссия Джус. Это специальные аппараты, которые будут изучать жидкую воду на Европе. Там есть буквально ледяные гейзеры. И, возможно, под этими как раз гейзеры отчего, потому что есть океан под поверхностью.
1: Да.
2: Именно, по сути, весь спутник. И будут изучать его композицию. То есть эти аппараты, они не найдут там жизни, но они просто нет нужного оборудования.
1: Да.
2: Но они намного больше расскажут об этом спутнике для того, чтобы уже следующие миссии планировали с какой-то там, тщательностью. К сожалению, это все будет только в конце этого десятилетия лететь очень долго. И, наверное, из ближайших событий аппарат Бепе Коломбо приблизится к Меркурию. Он буквально выйдет на его орбиту. У нас, наконец-то, будет новое изучение Меркурия. Казалось бы, самая скучная планета, первая от Солнца.
1: Жара, да.
2: Там не везде жара, там еще может быть очень холодно.
1: Да, меняется. Но тем не менее, все равно там такие контрасты, мамочки мои.
2: Да.
1: Так, когда будут, я не знаю, все-таки пытаюсь найти вот эту лазейку, когда будут человеческие вот эти вот рейсы в космос, чтобы в отпуск можно было полететь.
3: Как в кино, как в фэнтези все-таки, да.
1: Не на Сейшелы и Мальдивы, а на планету.
2: Но если сейчас есть примерно...
1: Есть надежда хотя бы.
2: Если есть 50 миллионов, то есть.
1: Ага.
2: Сейчас можно полететь на орбиту в частной миссии. Единственное, готовится полтора года, и вообще надо как бы прям готовиться, но можно.
1: Нет, так нет, я поняла.
2: Посмотрим. На самом деле, этого еще как бы очень долго, но ведь и авиация тоже начиналась с чего-то.
1: Это правда. Друзья, очень
3: интересно. Надежда есть.
1: Да.
3: Я слышу, что все-таки есть. Есть надежда, и, возможно, вот в рамках десятилетия, может быть, когда-то еще мы все-таки побываем в космосе.
1: Мечта просто есть вот такая.
2: Не только у тебя.
1: Я уверена, Даша. Друзья, давайте мечтать и наблюдать за космосом. Это было очень классно. Мне даже не хотелось от слова совсем перебивать. Наоборот, только слушать. Я уверена, мы еще много чего могли бы обсудить. Но, к сожалению, время эфира подошло к концу. Поэтому ваш космический привет всем нашим радиослушателям.
2: Всем космический привет.
1: Да. Друзья, мы на этом с вами заканчиваем. Вернемся к вам завтра в 7.00. Вот сейчас будет скучно. С 7 до 10. Ну как после космоса? Но ладно, мы немножко вот переспим с этими прекрасными новостями и вернемся к вам заряженными и классными. Все лавры и почеты Георгию Тришкину, который к нам сегодня зашел. Вы живете на острове, правильно?
2: Да.
1: Вот, будете видеть, можете подходить и задавать интересные вопросы, пообщаться. Да? Друзья, на этом все. Мы ждем Костю Столярова и самые актуальные новости к этому часу. А вас всех обнимаем. У нас в конце шоу мы говорим «Калимерушка». Готовы?
2: Да.
1: 3, 4.
0: Калимерушка! Реклама на русском.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
6: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
7: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
8: Меня часто спрашивают, как у меня получается все успевать? Секрет прост. У меня не получается.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио «Кипр». Все будет хорошо.
10: На Кипре 10 часов.
11: Спонсор часа – Пунин Групп.
12: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
13: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На Кипре за последние 20 лет стало вдвое больше машин. 2 ареста за кражу оконных рам. На острове запустили бизнес-соцсеть. Теперь подробнее. Автопарк Кипра за 22 года вырос на 126%, вдвое быстрее населения, которое прибавило только 38%. Сегодня на свободных территориях острова около 1 миллиона 100 тысяч транспортных средств, из них свыше 800 тысяч легковых. Кипр входит в число самых автомобильных стран Евросоюза. По данным агентства Евростат, в 2024 году на острове было 661 авто на 1000 жителей. Это 4-е место в ЕС после Италии, Люксембурга и Финляндии. В округе Лимассола задержаны мужчина и женщина, воровавшие оконные рамы. Стекла они снимали и бросали на месте, рамы увозили. В поселке Маньятис из летнего дома пропали 3 раздвижные двери, 4 окна и 3 компрессора кондиционеров. В Аласе сняли 6 окон в здании ресторана. Ведется расследование. 3 кипрских предпринимателя создали деловую соцсеть для местных компаний. Как заявили авторы, проект разработан на основе системы электронных контрактов для частного сектора. Его использование пока бесплатное. Подробности на сайте «Лента Кипра». И о погоде. Лето в разгаре. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Осадков не ожидается. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем плюс 33 градуса. В Никосии жарче всего, до плюс 39, а в Тродосе комфортный плюс 26. Море на кипрских пляжах прогрелось в среднем до 25,5 градуса. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: Старый я уже по женщинам-то бегать. Несите-ка их всех сюда.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр возвращает дешевые госучастки под застройку. Изъятие кокаина на острове выросли на 130%. Появились новые наркотики. Розовое озеро, летнее чудо Ларнаки и его секреты. Теперь подробнее. Кипр собирается возродить схему продажи государственных земельных участков по доступным ценам впервые с 2012 года, когда программу свернули. Земли будут предлагать по двум каналам – через Министерство внутренних дел силами местных властей и через Кипрскую корпорацию развития земель. Первые наделы могут быть распределены уже в текущем году. Подробности на сайте Лента Кипра. По данным полиции, изъятие кокаина на свободных территориях острова за первое полугодие 2026 года выросли более чем на 130%, до 71,5 килограмма. Правоохранители предупредили о появлении на рынке новых, более опасных наркотиков, например, опийного мака. Всего за полугодие служба расследовала 539 дел, связанных с оборотом запрещенных веществ. С приходом жары на Кипр вернулось одно из самых необычных природных зрелищ. Соленое озеро Ларнаки снова порозовело. Длится это чудо всего несколько недель. Секрет в соли. Когда температура растет, вода активно испаряется и соленость резко возрастает. В этом крепком рассоле начинают бурно размножаться микроскопические водоросли и крошечные рачки. В симбиозе они вырабатывают красно-оранжевый пигмент – бета-каротин, который и придает розовый оттенок не только воде, но и фламинго, активно поедающим рачков. И о погоде. Лето в разгаре. На острове жарко и солнечно. Скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Осадков не ожидается. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем плюс 33 градуса. В Никосии жарче всего до плюс 39, а в Тродосе комфортный плюс 26. Море на кипрских пляжах прогрелось в среднем до 25,5 градуса. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Into the top three with another new entry, Shakira and Burna Boy, Die Die, the official World Cup song this year. Shakira's fourth World Cup track, all the way back to Waka Waka, and her royalties go to children's education. Nice touch.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: В России только один запрещающий дорожный знак – бетонный блок.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя, ни с колечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды.
11: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.
6: Бежим облаути, сколько...

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: День добрый, Columbus America, как говорят местные, с 12 до 17. С вами Яна Соболева, я здесь до 3 часов дня, а также наша ниточка связующая 49-105-7. Он нам и стол заказов, и лавка приветов, и почтовый голубь, и виртуальный обнимальщик. Да-да, мы можем вот так с помощью приветов дообнимать того, кому не хватило эмоций. Кстати, сегодня день особенный, праздник объятий, друзья. Отличный повод вспомнить, что иногда одно всего прикосновение может сказать больше тысячи слов. Ученые, кстати, давно заметили, что когда мы обнимаемся с близкими людьми, в организме вырабатывается окситоцин. Его еще называют гормоном доверия. Это тот самый, который между мамочкой и младенцем обязательно существует. Объятия помогают снизить уровень стресса, подарить чувство безопасности, поддержать в трудный момент, ну и просто поднять настроение. Не зря же говорят, иногда человеку нужен не совет, а крепкое объятие. Но есть очень важный момент, не все любят тактильность, и это совершенно нормально. Ну, кто-то вырос в семье, где не было принято обниматься, кому-то просто комфортно выражать чувства, просто говоря, ну, словами или делая поступками. А есть люди с повышенной чувствительностью к прикосновениям, интроверты, а также те, у кого был неприятный опыт, из-за которого любые неожиданные прикосновения вызывают напряжение. Поэтому лучший подарок в день объятий – не обнимать всех подряд, а помнить о согласии и личных границах. Простое «можно я тебя обниму?» – это знак уважения и заботы. Ну, и если вдруг вам отвечают отказом, это не значит, что человек холодный или недружелюбный, просто он выбирает себя в данный момент чувствовать вот так комфортно. Ну и если объятия для вас это язык любви, то обязательно сегодня не упустите эту возможность. Обнимайтесь с теми, кто этого тоже хочет. Родные, друзья, коллеги, любимый человек. Самые ценные объятия – это те, которые дарят нам тепло. Или мягкая игрушка. И вот, кстати, у покемона милота вышла. Они представили чемодан, созданный специально для путешествий с плюшевыми игрушками внутри. Отдельный отсек. В нем предусмотрено такое прозрачное смотровое окошко, чтобы айтемы всегда были на виду. Но я считаю, что это вот просто must-have в сезон отпусков. Поэтому сегодня у вас громадье планов и так, а я вам добавляю еще один. Обязательно сегодня пообниму. Только перед этим спросите. Ну, а если вы с воображением на «ты», то сейчас я вас всех обнимаю. Надеюсь, это тепло передается даже сквозь такое большое расстояние. Благо, 99FM – это всегда большие, одни сплошные музыкальные объятия. Вот сейчас мы с вами обнимемся и полетим во Владивосток. Причем сделаем это всего за 2 с небольшим минуты благодаря «Мумитроллю», который открывает этот час.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Друзья мои, на часах 13:13, и я решила задаться вопросом, а что бы это значило? Ну вот с научной точки зрения значения объективного никакого. Просто если вы начали обращать внимание на одинаковые числа на своих циферблатах, то мозг может просто чаще замечать именно эти сочетания цифр, именно это время, и как будто бы кажется, что наше избирательное внимание, оно направляет нас на мысли о том, что бы это значило. Ну, на мой взгляд, иногда это что-то действительно значит, и в нумерологии действительно число 13 связывают с переменами, трансформацией и завершением одного этапа перед началом другого. Ну, собственно, у нас с вами именно это время выпадает на карту дня. Наверное, тоже неспроста, потому что мы про трансформационный момент будем с вами говорить. Я напомню, что метафорические ассоциативные карты – это просто инструмент работы с подсознанием. Поэтому кое-что у вас всегда на поверхности лежит, кое-что таким вторым текстом идет или подтекстом, а вот есть скрытые, подсознательные, невыявленные, неощущаемые процессы, которые тоже на нас влияют. Посмотрим, на что сегодня обратить внимание.
0: Карта для старта.
1: Как мы обычно работаем, я вытягиваю карту, рассказываю вам сюжет или описываю те элементы, которые указаны на карточке. Это круглая колода, мне очень нравится. Интересные символы на ней, называется «Внутренний герой». Ну и поскольку мы с вами в начале пути рабочего или релаксационного, у кого как, ведь все-таки июль на носу уже практически, вот тут сидит на переносице, то мы с вами запрограммируем себя на то, что, во-первых, все будет получаться, как мы хотим, и тогда действительно все будет складываться наилучшим образом, а еще посмотрим туда, на что пообращать внимание всю эту неделю. Договорились? Вот такой у нас коллективный запрос будет, и погнали! Сегодня у нас на картинке, кстати, напомню, выложена она будет уже очень скоро в нашем Инстаграм, заходите. Ходите в сторис, листайте до карты дня, и там будет картинка, которую можно рассмотреть еще и под такую музыку легонькую, все это изучить и для себя понять, о чем лично для вас эта картинка. Итак, изображен циферблат, причем вокруг общего фона или как это сказать. Короче, общий фон – это циферблат с римскими цифрами. В середине мужчина, причем одежда у него так века из, мне кажется, конца 19-го, начала 20-го. Где-то так, у него такая шляпа интересная. Он смотрит немножко так вперед, насупившись и серьезно. Очень фигура говорит о том, что он решительно на что-то настроен, сфокусирован. И перед ним тоже часы, ну такие на цепочке, знаете, которые раньше носили еще 2 века назад. Вот такое значение, мне кажется, говорит нам только об одном – за временем нужно следить на этой неделе, быть четким, целеустремленным, не опаздывать, соблюдать дедлайны, и тогда все четенько будет по Сатурну, как говорится, чего вам и желаю. Ну а пока Юля Паршута и Кришна усилят всю эту полумистическую атмосферу, но на самом деле все это лишь о том, какой взгляд на вещи иметь. Если вам это помогает, ищите знаки во всем, и да сопутствует вам удача. Если же вам не резонирует, ничего страшного, просто можно следовать свои излюбленные стратегии. Самое главное, чтобы каждая из них приводила вас в нужную точку.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют

0: Реклама на русском.
1: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: У вас есть желание обновить свой гардероб, но нет возможности. А постирайте цветное с беленьким.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: значит делать все.
1: Днем обо всем. О тебе, о нас, о мире в одном радиоэфире.
2: А в этом мире чего только нет. Какая прелесть. Японцы запустили баню на рельсах. В купе поезда можно попариться, наблюдая в окно за теми, кто ждет свою электричку в офис. Поезд рассчитан на 34 пассажира, по 2 человека на одно купе. Правда, цена кусается, около 2000 евро. Ну что, хотелось бы вам начать так в понедельник, можно себе и позволить. Правда, пока в Японию долетишь, пока все это на себе испробуешь. В целом, картинка не дурна и очень даже приятна. Но вот я думаю, нам бы здесь на Кипре хотя бы поезд бы запустить между городами. Уж не до того, не до хорошего, не до метро и не до бани на колесах. Тем не менее, такие мысли, чудо-мысли людские говорят лишь об одном. Мы всегда за комфорт и за то, чтобы как-то себе облегчить существование и разнообразить. Ну что ж, винить человеческий род за это ни в коем случае нельзя, а вот подкидывать дровишек в топку всяческих новых изобретений – это да. Так что если у вас есть какие-то свои мысли, тоже делитесь, а авось кому-нибудь пригодится, пишите на 49-105.7. Впереди у нас новинка от группы BIS «Таня, не плачь». А еще мы с вами чуть попозже полистаем календарь и посмотрим, что в этот понедельник придумает эдакого, чтобы чуть-чуть дать место отдыху.
1: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
1: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
1: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
5: Begin with home, buysellcypress.com.
6: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
7: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
1: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Привет с нашего смс-чата 49-105.7 улетает лучшему хореографу планеты Татьяне Бондаренко, а также Марии, Григорию, Елене, всем, кто организовал вчера чудесный праздник для детей и родителей. Я, конечно, присоединюсь к этому привету. Большой-большой и пламенный привет улетает. А вообще всем тем, кто создает какой-либо праздник, пусть маленький в рамках собственной квартиры или дома, или огромный, большой такой, что вся планета в курсе. Вам большое спасибо, потому что это делает нашу жизнь действительно ярче. Ну, давайте станем такими феями и волшебниками и прямо сейчас полистаем календарь для того, чтобы найти повод не только улыбнуться, но и организовать что-нибудь.
0: Держи повод.
1: Ну, как минимум, сегодня заезжайте после работы или каких-то своих насущных дел, или после пляжа в любой магазин, где продают черешню, потому что сегодня день черешенки, тра-та-та. Одна из самых древних плодовых культур. Ее выращивали еще более 2000 лет назад, ну а сегодня в мире насчитывается сотни ее сортов. Это, между прочим, ягодка богата витамином С, калием и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье сердца, сосудов и вовсе. В общем, действует благотворно на иммунитет. Ну а кроме того, черешня содержит природный мелатонин, поэтому ее умеренное потребление может способствовать более качественному сну. Ну, конечно, не забываем о том, что она сладенькая, поэтому действительно чувство меры – наше все. Напомню, сегодня день объятий, сегодня нужно пообниматься обязательно, так велит календарь. А еще в июне 2014 года Генассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Чжу Чжи по тропикам. В 2016 году там решили в память о дате доклада, состоявшегося 29 июня, учредить Международный день тропиков. А все почему? Потому что в докладе, который посвящался вскрытию целого комплекса проблем, стоящих на пути развития стран и народов, которые проживают на территории тропической природной зоны, что-то предпринимать для того, чтобы система устойчивого развития планеты не пошатнулась. Каждый год тихий южный пригород Лондона Уимблдон превращается в мировую столицу тенниса. На протяжении 2 недель, это обычно конец июня, начало июля, все английские теннисные и крокетные клубы проводят на своих кортах открытый чемпионат Великобритании. Уимблдонский теннисный турнир – самое престижное соревнование из 4 турниров серии «Большого шлема». И в этом году дата падает именно на сегодня, 29 июня. Фестиваль «Эль Греко» в Барселоне является самым крупным фестивалем и одним из значительных культурных событий Испании, тоже стартует сегодня. Это традиционный праздник современного искусства, знаменитый фестиваль театра, музыки и танца, который летом происходит каждый год и длится больше месяца. Международный день рыбака, а также кораблестроителей. Обязательно пришлите лучки пожеланий добрых и благодарности, возможно, людям, которые связаны с этой тематикой. А еще сегодня день учреждения самой Нобелевской премии. 126 лет назад произошло данное событие. Ну и так что полистаем быстренько, что в других странах. Значит, в США день фотоаппарата, в Индонезии день семьи, в Индии день статистики, а винная битва идет в Испании. Каждый год 29 июня в испанском городе Арро проходит знаменитая винная битва. После праздничного шествия участники поднимаются к часовне, а затем начинают поливать друг друга красным вином из ведер, бутылок, водяных пистолетов, даже специальных распылителей. И, конечно же, на это уходят десятки тысяч литров вина. Это не соревнование, это веселый народный праздник, который символизирует дружбу, единство, богатые винодельческие традиции этого региона. Поэтому можно что-нибудь такое устроить и в рамках собственного полисадника, если захотите. Но еще именинники, конечно же, по традиции не забываем носителей имен. Сегодня это Петр, Михаил, Ефрем и Константин. Парни, всем вам мира, благости и добра.

0: всем. На русском радио Кипр.
1: Друзья мои, время 13.53. Это говорит о том, что первый час уже практически позади. А что нас встречает там, за горизонтом новой часовой отбивки? Там Константин Столяров. Он подборочку новостей хороших сделал, как всегда, на высоте. Что там? Академия молодых композиторов в Никосии собирает звезд новой музыки. А еще Розовое озеро, летнее чудо Ларнаки и его секреты. Не пропустите, а если живете где-то рядом или планируете съездить, может быть, успеваете еще? Давайте делитесь и рассказывайте, кто успел сделать классные фотографии. Ну, а я все про любимого Майкла Джексона. Вот думаю, сходить, не сходить, посмотреть, не посмотреть. Это я уже про вторую часть. Вы в курсе вообще, что байопик про Майкла Джексона первый стал самым кассовым среди биографических лент? Да, фильм собрал 977 миллионов долларов и обошел «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». И вот вторая часть фильма «Не за горами», производство уже в разработке. Видели? Составили свое мнение? Как вам вообще? Фан-факт. В ленту вложился фонд наследия музыканта, которым управляет его семья. Родственники Майкла выделили минимум 25 миллионов. И, кстати, получили долю от прибыли в прокате тоже немалую. Ну а главную роль, все в курсе, исполнил племянник поп-короля. И зрители, и критики сошлись в одном мнении, что парень идеально скопировал пластику, голос и харизму своего знаменитого дяди. Вообще удивительный феномен, конечно, человека уже давно нет, но он продолжает жить словно среди нас, потому что вот так его фигура запечатлелась в наших сердцах. Надеюсь, что сейчас меня слышат и его поклонники тоже. Всем вам большой привет. Делитесь впечатлениями, смотрели или нет ленту. Если нет, то почему? Тоже интересно, потому что обычно все такое свеженькое только выходит, и уже сразу все бегут в кинотеатры. Ну, либо на стриминговые площадки. Что ж, у нас с вами впереди «Отпетые мошенники», «Люби меня, люби». Вот с ними и перейдем, перевалим за часовую отметочку. А потом в новом часе обещаю вам не меньше интересных новостей и всяческих фактов. Полезное тоже будет, не пропустите.
0: Реклама на русском.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, не с голечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: Не, ну я, конечно, могу показать всем, что я мужчина, но здесь как-то неудобно.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Академия молодых композиторов Никосии собирает звезд новой музыки. Розовое озеро, летнее чудо Ларнаки и его секреты. Лимассол купил машину для очистки пляжей. Теперь подробнее. Академия молодых композиторов Никосии представляет концерты авторов современной академической музыки, произведения которых звучат на ведущих мировых сценах. Вход свободный. Осталось всего 3 выступления. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». С приходом жары на остров вернулось одно из самых необычных природных зрелищ. Соленое озеро Ларнаки снова порозовело. Длится это чудо всего несколько недель. Секрет в соли. Когда температура растет, вода активно испаряется, а соленость резко увеличивается. В этом крепком рассоле начинают бурно размножаться микроскопические водоросли и крошечные рачки. В симбиозе они вырабатывают красно-оранжевый пигмент – бета-каротин, который придает розовый оттенок не только воде, но и фламинго, активно поедающим рачков. Муниципалитет Лимассола впервые купил машину для очистки пляжей. Техника уже вышла на берег в районе Акти Олимпион. Машина просеивает песок на глубину до 15 сантиметров, мусор помещает в бункер, а очищенный песок высыпается обратно на берег и выравнивается с характерным рифленым следом. Трехколесная конструкция позволяет машине разворачиваться на месте и объезжать зонтики, душевые кабины и прочие препятствия. Подробности и фото на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: Русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем большой дневной привет, 99FM, здесь Яна Соболева, и мне очень приятно, что вы даете обратную связь. Я напомню, что всегда активен наш чат 49-105.7. И даже если в эфире сейчас нет шоу какого-то, то мы всегда на страже. У нас в команде всегда есть такое большое око, которое следит за всем происходящим. Поэтому, если вы не попали в рамках эфира, но хотите передать привет, мы всегда найдем ему место. Ну а вот сейчас передаю большой привет всем в лице Маши, которая пишет о том, что до отпуска осталось 3, 2, 1 день. Маш, ну искренне ликуем, поздравляем и желаем, чтобы все прошло так, как вы запланировали. Потом обязательно поделитесь с нами, где были. Ну и либо сейчас скажите, куда отправляетесь. Очень лаконично было. А еще отклик вызвал мой вопрос о том, понравился ли вам фильм про Майкла Джексона. Очень тронул, мне понравился. Смотрела на большом экране, подпевала и даже танцевала. Не знаю, как вас зовут, но я делала ровно то же самое. Мне фильм про Джексона в целом понравился, но можно было показать больше про его отношения с сестрой Джанет, я считаю. А, кстати, да, мне тоже вообще эта линия показалась не раскрытой. Ну, а что касается того, что мы режиссеры своей жизни, здесь мы вольны поступать так, как считаем нужным, и вводить тех героев, которых можно. И вот если вы думали и не придумали пока, чем же удивить себя, любимых или близких людей, чего они еще не видели, я полагаю, что далеко не каждый, а точнее почти никто еще не бывал в роботизированном отеле. Ну да, не почти, а никто. Потому что в Китае только запустят полностью роботизированный отель. Первых гостей тут примут в 2027 году. Работы будут производиться следующим образом. Значит, эти машины будут и убирать, и готовить, и развозить багаж. И даже на ресепшн людей будут встречать роботы. Для слаженной работы одна из компаний разработала своих ИИ-агентов, и благодаря технологиям роботы будут понимать речь, жесты постояльцев, а также без труда смогут ориентироваться в пространстве без вмешательства человека. Ох, здесь дискуссионный возникает вопрос. Но что это? Это же не просто очередная технологическая такая сенсация. Это эксперимент. Готовы ли люди отказаться от человеческого сервиса ради, ну, чего? Скорости, эффективности, удобства, может быть, бессловесности, может быть, все устали от этих диалогов. Но, с одной стороны, давайте определим, что плюсы, конечно, очевидны. Роботы не устают, не болеют, не просят чаевые, работают круглосуточно, могут обеспечить одинаково высокий стандарт обслуживания. А для гостиничного бизнеса, который во многих странах сейчас испытывает нехватку персонала, конечно, это выглядит абсолютно логично и таким уверенным шагом в будущее. Но другая сторона – гостеприимство. Это ведь не только чистый номер и вовремя доставленный багаж. Что это? Улыбка. Это администратор, который откликается. Кто-то вовлекается в вашу проблему или разделяет с вами эмоции. Это возможность решить какую-то нестандартную, незапрограммированную ситуацию. В общем, человеческое участие. Как я люблю повторять, человеку нужен человек. И вот пока вот это остается под вопросом. Сможет ли искусственный интеллект заменить эмпатию? Особенно, если что-то идет не по плану. Я думаю, нет, но поживем-увидим, как говорится. Давайте не забывать о психологии. Для одних такой отель станет действительно настоящим аттракционом будущего, а для других – местом, где слишком мало живого общения. И вот здесь станет дилемма. Смогут ли роботы заменить людей там, где мы привыкли, что люди дарят другим людям услугу, точнее, дают ее? Но, кстати, иногда и дарят. Скорее, захотят ли сами гости попасть вот в это? Наверное, все разделится просто четенько и пополам. Кто-то будет шагать в ногу со временем и в будущее пойдет с роботами, а кто-то будет выбирать отельчики, где люди доставляют людям услуги и принимают участие в их отдыхе. А за что болеете вы сегодня? Точнее, становитесь здоровее. Напишите, если есть какие-то мысли, 49-105-7. А мы газуем вперед вместе с Зиверт.
2: Все

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: место силы.
1: Захотелось с вами отправиться в место, о котором сегодня очень много говорят, но вот я узнала только сейчас. Город аниме. А ну, привет всем поклонникам Миядзаки. Смотрели мультики? Любите? Вот существует практически копия того, что вы видели в мультфильме. А именно, фэнхуан называют живой декорацией мультиков этого великого мультипликатора. Древний город сохранил традиционную архитектуру и атмосферу, из-за чего выглядит как сцена из фантазийного сериала. Особенно сильный эффект возникает во время тумана. Узкие улицы, вода, старинные постройки – все это буквально создает ощущение, что ты попал внутрь аниме, где за каждым поворотом начинается новая история. Фэнхуан расположен в автономном округе Сяньси, где веками бок о бок живут представители народов Мяо, Тудзя и Хань. Благодаря этому здесь сохранились традиционные ремесла, национальные костюмы, необычные праздники. И он действительно не выглядит по-современному, а словно застыл на исторических иллюстрациях. Интересно, что древний город включен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Его исторический центр практически не изменил планировку за несколько столетий. Поэтому туристы говорят, что здесь кажется, будто время остановилось, а за следующим поворотом действительно может начаться новая сказочная история. Поэтому пометьте себе, соберетесь в Китай, обязательно поищите тропки, которые ведут в Фэнхуан. Город, который является живой декорацией мультиков Миядзаки.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Что слушает страна?

Слышь! На Кипре 14.30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
6: На этом острове через фраппе.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Но как же мы минуем спортивную тематику, тем более, что новости одна другой краше. Аргентинские фанаты нашли владельца потерянного кошелька самым простым, но неожиданным способом. Они начали скандировать его имя. Болельщики подобрали кошелек, увидели, что кто-то потерял, там есть документы, устроили импровизированную кричалку, как на стадионе. И вы знаете, спустя минуту мужчина услышал свое имя в толпе, подошел и сразу понял, что речь идет о нем. Как креативненько оказалось, да? И очень эффективненько. Кажется, болельщики в очередной раз доказали, что футбол — это не просто игра, это особый язык общения. История, в которой фанаты нашли владельца потерянного кошелька, просто начав скандировать его имя, как они привыкли на трибунах это делать, выглядит забавно, но, согласитесь, очень символично. Ведь именно так на стадионах люди объединяются с совершенно незнакомыми себе. Ну и как раз сейчас футбольный мир живет чемпионатом мира 2026, плей-офф уже стартовал, и первый матч получился по-настоящему драматичным. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР со счетом 1-0 благодаря голу Эуштакио на 92-й минуте, и первой в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Впереди еще не менее громкие афиши. Бразилия сыграет с Японией, Германия встретится с Парагваем, а Нидерланды с Марокко. И уже через несколько дней в борьбу за выход в следующий раунд вступит Аргентина, действующий чемпион мира, который сыграет с Кабо-Верде. Ну, о чем нам говорят такие истории? Конечно, о том, что главная сила любого вида спорта не только в результативности игроков, в красивых комбинациях, это, конечно, в чувстве общности, в том, что мы объединяемся, находим единомышленников и новых друзей. Ну и вот, кстати, о друзьях и родственников. Привет маме и моим подружкам. Мы сейчас едем в Пафо, слушаем любимое радио, всех обнимаем. И я вас тоже, потому что сегодня еще и день объятий. Мы просто обязаны сегодня тактильно как-то больше присутствовать в поле друг друга. Ну а для того, чтобы это все было еще бодрее и веселее, Ханна, девочка расцвела, этот трек продолжает здесь на 99FM гнуть музыкальную линию.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, сегодня еще одна классная дата, которая может улыбнуть очень многих живущих на Кипре, приезжих давно или недавно людей, потому что сегодня 42 года исполняется Минскому метрополитену. И, кстати, у него очень интересная история, а также есть удивительные факты. Даже постоянные пассажиры о них не знают. Например, многие удивляются, что официально у Минского метро сразу две даты рождения. Вот мы празднуем сегодня, можно повторить и завтра, потому что обе даты считаются корректными. В 1984 году 29 июня по первой линии торжественно проехал яркий поезд с почетными гостями и строителями, а уже 30 июня подземка открылась для всех жителей города. Так что праздновать можно дважды, и все зачтется. Еще один интересный факт. В начале 2000-х Минский метрополитен считался одним из самых быстрых на всем постсоветском пространстве. Средняя эксплуатационная скорость поездов превышала 40 км в час. Это было рекордным показателем среди всех метро стран СНГ. Есть и свои рекорды. Самый длинный перегон находится между станциями Пролетарская и Тракторный завод. Больше 2 километра. А вот самый короткий между Купаловской и Немигой. Всего около 800 метров. Пассажиры едва успевают присесть, как уже пора выходить. Ну а еще есть секреты строительства. На нескольких станциях до сих пор существуют законсервированные вестибюли, которые были предусмотрены проектом, но так и не использовались десятилетиями. Для пассажиров они остаются закрытыми. Ну а я приоткрыла немножечко историю этого чудесного, по-моему, не такого большого и разветвленного метрополитена. Самая глубокая станция Минского метро – это Юбилейная площадь. Она расположена примерно на 20-метровой глубине. Но по меркам Минска это считается весьма серьезным показателем. Ну и что? Это востребованный вид транспорта. Здесь ежегодно подземкой пользуются около 250 миллионов пассажиров. Это 3 линии. Ну что, классно? Мне кажется, здорово. А тем более у меня есть коллеги, который к Беларуси имеет прямое отношение. Да, 2 белорусских перчика. Я им передаю привет и напоминаю всем вам, друзья мои, в июле по традиции мы уходим на летнее расписание в рамках утреннего шоу. Поэтому с 1.07 и до наших августовских каникул, пожалуйста, не пропускайте. Утреннее шоу будет выходить с 8 до 11. Не проспите.

0: Рубрика
1: «Реклама на русском».
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
6: Самая популярная фраза в Третьяковской галерее. О, это этот же, ну, это... Как его?
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Ну что, два часа смены моей позади, а еще полдня впереди. Мы только разгоняемся. Это понедельник, очень классный. Надеюсь, вы бодрые, веселые. Ну и скоро июль. Бодримся, ребята, и встречаемся завтра в 13:00. Буду ждать.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О том, как еда влияет на нашу продуктивность, Яна Соболева. На наших кухнях есть один простой продукт, вокруг которого столько споров. Кто-то его избегает, совсем называя белой смертью. Кто-то кладет везде и непомерно. В древности этот продукт считался очень дорогим товаром у многих народов. Даже первый налоговый платеж в истории был уплачен солью. Спорная тема. Около 90% взрослых потребляют ее больше рекомендованной нормы, в основном с готовыми продуктами. И все советы специалистов сегодня сводятся к чувству меры. Соль – это не яд, это натрия хлорид. Хлор – важная составляющая желудочного сока. Хлор мы получаем исключительно из еды. Адекватная кислотность, а значит расщепление и усвоение еды – это основа здоровья. Ионы натрия участвуют в процессе передачи нервных импульсов. Увы, полный отказ от специй приводит к повышенной утомляемости организма и появлению нервно-мышечных расстройств. Для поддержания здоровья в норме требуется употреблять около 5 граммов соли в сутки. Однако есть категории людей, которым все же стоит отказаться от этого усилителя вкуса. Пациентам с рядом заболеваний. Обязательно сообщайте о своих хронических недугах специалисту по питанию, который принимает в сервисе Milt's Food. И на десерт лайфхак. Хотите изменить пищевые привычки? Подписывайтесь на Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, а вопросом вашего правильного питания займется Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcyprus.com. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
4: Назвал свою собаку «Хорошо». И так классно, приходишь домой, а там «Хорошо».
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Лето. Русское радио. «Хорошо».

0: На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русская радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
3: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
6: Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются депрессией.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске число просителей убежища на пособиях сократилось до 2000. В Арадиппу загорелся завод холодильников. Новые правила ЕС для стаканчиков на вынос. Далее подробности. Число просителей убежища, получающих на Кипре пособие на аренду жилья и питания, сократилось до 2000 человек. Об этом накануне сообщили источники в Министерстве миграции. Параллельно полиция отчиталась, что с начала этого года из страны репатриировали или выслали 4021 человека. Среди получателей пособий – граждане Сирии, Конго, Сомали и Ирака. Также источники утверждают, что за последние три года суммы пособий сократились в половину. Крупный пожар вспыхнул сегодня днем на заводе по производству холодильников в промзоне Арадиппу под Ларнакой. Пожарные тушат огонь и одновременно обследуют здание на случай, если внутри остались люди. Сообщение о возгорании поступило в 13:22. На место сразу направили три пожарные машины, гидравлическую и телескопическую платформу и автомобиль с дыхательными аппаратами из Ларнаки. Позже к ним присоединилось спецподразделение с дополнительной пожарной машиной. По последним данным, огонь охватил все здание. С февраля следующего года кофейни и рестораны в ЕС, включая Кипр, будут обязаны наливать напитки на вынос в стакан, который принес клиент, и по той же цене, что и в одноразовую упаковку. Этого требует европейский регламент об упаковке, который вводится поэтапно с начала следующего года и применяется в странах Союза напрямую. На втором этапе с февраля 2028 заведения должны будут предлагать клиенту и собственную многоразовую упаковку. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Лента Кипра. На сайте и во всем.

0: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
1: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: В отличие от принца на белом коне, НЛО, снежного человека, хоть кто-то видел?
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
5: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры воют только в полоску.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске власти Кипра проверят сервисы шиномонтажа. В Лимассоле за час ограбили двух доставщиков еды. Отели для собак на острове почти заполнены. Далее подробности. Департамент электромеханических служб Кипра начинает проверки мастерских по замене колес после того, как в соцсетях разошлось видео с отлетевшим от грузовика колесом. Оно неуправляемо катилось по хайвею, создав серьезную угрозу для участников движения. Цель инспекции – убедиться, что мастерские соблюдают установленные процедуры и принять все необходимые меры для поддержания дорожной безопасности на необходимом уровне для защиты граждан. В ночь на сегодня в Лимассоле напали на двух курьеров доставки еды. Один из пострадавших попал в больницу с переломом руки. Личности нападавших пока не установлены. По данным полиции, они передвигались на мотоциклах без опознавательных знаков. Лица при этом скрывали под шлемами и капюшонами. Нападение на курьеров в Лимассоле происходит не впервые. По версии следствия, злоумышленники заказывали еду и ждали курьера по адресу доставки. Там на него нападали и забирали деньги. Перед началом летних каникул владельцы собак на Кипре сталкиваются с нехваткой мест в гостиницах для питомцев. Многие из них уже полностью забронированы на июль и август. Управляющие советуют планировать поездку заранее. По их словам, лучше сначала забронировать место для собаки и только потом собственный отдых, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Спрос на лето настолько высок, что часть клиентов резервирует места еще под Рождество, за полгода вперед. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: В очереди к ясеню всем только спросить.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.

0: Реклама на русском.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске число просителей убежища на пособиях сократилось до 2000. В Арадипу загорелся завод холодильников, пожар потушить пока не удается. Новые правила ЕС для стаканчиков на вынос. Далее подробности. Число просителей убежища, получающих на Кипре пособие на аренду жилья и питания, сократилось до 2000 человек. Об этом накануне сообщили источники в Министерстве миграции. Параллельно полиция отчиталась, что с начала этого года из страны репатриировали или выслали 4021 человека. Среди получателей пособий – граждане Сирии, Конго, Сомали и Ирака. Также источники утверждают, что за последние 3 года суммы пособий сократились в половину. Крупный пожар вспыхнул сегодня днем на заводе по производству холодильников в промзоне Арадиппу под Ларнакой. Пожарные тушат огонь. Все работники успели покинуть помещение, однако среди пожарных есть пострадавшие. 4 почувствовали недомогание. Из-за дыма и жары 2 доставили в больницу. Локализовать пламя пока не удается. Огонь угрожает соседнему предприятию. Дороги в промзону перекрыты, густой черный дым виден по всей Ларнаке. С февраля следующего года кофейни и рестораны в ЕС, включая Кипр, будут обязаны наливать напитки на вынос в стакан, который принес клиент, и по той же цене, что и в одноразовую упаковку. Этого требует европейский регламент об упаковке, который вводится поэтапно с начала следующего года и применяется в странах Союза напрямую. На втором этапе с февраля 2028 заведения должны будут предлагать клиенту и собственную многоразовую упаковку. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Компанию «Бардов» выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русское радио.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Учить греческий просто. Привет, Ясо. Пока, Ясо.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Русское радио.

Я не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Я за здоровое питание. Только если слово «здоровое» — это про размеры.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Лето! Лето! Лето!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске власти Кипра проверят сервисы шиномонтажа. В Лимассоле за час ограбили двух доставщиков еды. Кипру не хватает кадров в 63 профессиях. Далее подробности. Департамент электромеханических служб Кипра начинает проверки мастерских по замене колес после того, как в соцсетях разошлось видео с отлетевшим от грузовика колесом. Оно неуправляемо катилось по хайвею, создав серьезную угрозу для участников движения. Цель инспекции – убедиться, что мастерские соблюдают установленные процедуры и принять все необходимые меры для поддержания дорожной безопасности на необходимом уровне для защиты граждан. В ночь на сегодня в Лимассоле напали на двух курьеров доставки еды. Один из пострадавших попал в больницу с переломом руки. Личности нападавших пока не установлены. По данным полиции, они передвигались на мотоциклах без опознавательных знаков. Лица при этом скрывали под шлемами и капюшонами. Нападение на курьеров в Лимассоле происходит не впервые. По версии следствия, злоумышленники заказывали еду и ждали курьера по адресу доставки. Там на него нападали и забирали деньги. В отчете Европейской сети служб занятости о нехватке и избытке рабочей силы за 2025 год Кипр оказался среди стран с дефицитом кадров. На острове насчитали 63 профессии с нехваткой работников и 11 с избытком. Самая острая нехватка кадров наблюдается в здравоохранении и сфере ухода. Это связано со старением населения и растущей потребностью в медицинских услугах. Чтобы побороть дефицит, эксперты рекомендуют упростить признание дипломов и других квалификаций, а также сократить бюрократические процедуры. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается преимущественно ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Секрет – это то, что нельзя рассказывать сразу всем. И приходится рассказывать каждому отдельно.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8024-24 8024-24.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Сдержать можно все. Слезы, злость, боль, любовь, зараза, смех сдержать невозможно.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О том, как еда влияет на нашу продуктивность, Яна Соболева. На наших кухнях есть один простой продукт, вокруг которого столько споров. Кто-то его избегает, совсем называя белой смертью. Кто-то кладет везде и непомерно. В древности этот продукт считался очень дорогим товаром у многих народов. Даже первый налоговый платеж в истории был уплачен солью. Спорная тема. Около 90% взрослых потребляют ее больше рекомендованной нормы, в основном с готовыми продуктами. И все советы специалистов сегодня сводятся к чувству меры. Соль – это не яд, это натрия хлорид. Хлор – важная составляющая желудочного сока. Хлор мы получаем исключительно из еды. Адекватная кислотность, а значит расщепление и усвоение еды – это основа здоровья. Ионы натрия участвуют в процессе передачи нервных импульсов. Увы, полный отказ от специй приводит к повышенной утомляемости организма и появлению нервно-мышечных расстройств. Для поддержания здоровья в норме требуется употреблять около 5 граммов соли в сутки. Однако есть категории людей, которым все же стоит отказаться от этого усилителя вкуса. Пациентам с рядом заболеваний. Обязательно сообщайте о своих хронических недугах специалисту по питанию, который принимает в сервисе Milt's Food. И на десерт лайфхак. Хотите изменить пищевые привычки? Подписывайтесь на Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, а вопросом вашего правильного питания займется Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с голечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Ну и что, что грудь маленькая, зато бусики ровно ложатся.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you New Music Show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
6: на русском радио Кипр.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this is

0: На Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
6: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
7: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you start

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: будет лето.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: Русское радио.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.